0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Хеликс и Хеликс Лайт по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

ночлег и табак. Но помни и чувствуй спиной, лишь тот, кто встречался с бедой, жалеет бездомных собак. А на дворе была метель, стояли холода. Тебя спросил я, неужели? И ты сказала да. Тебя спросил я, неужели? И ты сказала да. Сквозь стены решетки конвой, зачем только к свету стремился, чтоб в ноги тебе поклониться, подачки простяковой. Прощай, дай лучше уму. От пыток на первом допросе, но я никогда на подносе собачью любовь.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Тверь 104.8 FM.

пришел совсем салагой из учебки в Фергане, но сумел себя поставить как-то сразу. А потом, как говорится, на войне как на войне.

0: А потом, уже под утро, мы с Серегой вдвоем шли, обнявшись по морозному бульвару. И казалось, будто снова мы с задания идем где-то очень далеко, под Кандагаром.
1: Темной ночкой на радио Шансон. Темной ночкой. Песни серьезные, правдивые, песни за жизнь.

0: пиццы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Сегодня поговорим о потенции мужчин после 60 лет. Не все знают, что потенция – это не только сила и стойкость. Это способность мужского организма к полноценной интимной близости. Поэтому молодежные методы тут могут не подойти, так как после 60 – это риск.
2: Для возрастных мужчин нужен специальный продукт, который поддерживает в трех направлениях. Способствует укреплению мышц и очищению сосудов, возбуждению и длительности интимного контакта. Поддерживает работу простаты и либидо. Поэтому для мужчин старше 60 лет подходит концентрат «Командер», компоненты которого усваиваются почти мгновенно и решают все поставленные задачи. Узнавайте больше о концентрате «Командер», звоните с мобильного на бесплатный номер звездочка 125. Звонки анонимные.
1: Список задач большой. Как же с этим справиться?
2: В состав «Командера» входят 3 двойные абсолютно натуральные формулы из экстрактов мужских растений, усиленных необходимыми для потенции аминокислотами. Во-первых, это экстракт гуараны. Он способствует укреплению мышц тазового дна и простаты, а также очищению и укреплению сосудов, включая и главный мужской орган. Чистые сосуды обеспечивают мощное кровенаполнение, а это одно из главных условий для успешной интимной близости. Второе – это экстракт тропической лианы. В ней содержится особое вещество, которое делает ее прочной, как стальной трос. Представьте, какую стойкость она сможет придать главному мужскому органу.
1: Это впечатляет. А как насчет либидо?
2: А за него отвечает экстракт черной маки. Это мощнейший природный афродизиак, который способствует усиливанию влечения и сильному возбуждению. А вместе все три формулы в составе «Командера», как три высокоточные ракеты направленного действия, работают на одну цель – стойкую, длительную сексуальную близость.
1: Получается, даже в возрасте можно и нужно оставаться отличным любовником.
2: Совершенно верно. «Командер» благодаря своему составу способствует стойкой и длительной близости, сексуальному желанию и уверенности в своих силах. Поэтому не имеет аналогов. Бить надо точно в цель. Звоните с мобильного на бесплатный номер звездочка 125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
1: Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Помнишь ты про меня? Да где ж ты, чужая?
1: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

нас по свету ветерки, но лихие наши юности года мы не вычеркнем из жизни никогда. Мы друг другу квасили носы, но потом мирились каждый раз. Мы в полях бродили до росы.

дожди, первый класс и первая любовь. О плохом не помнится почти, вспоминать добро не хватит слов. Где ж сегодня вы, мои друзья?

0: жизнь никогда.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на Wildberries.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM.
2: Санкт-Петербург 104.4 FM.
3: Я боюсь звонков в 5 утра, когда кто-то мне ломится в дверь. Кто-то скажет, что вам пора одеваться, да побыстрее. Кто-то дверь толкнет сапогом и шинели стряхнет на пол снег. Это вспомню все я потом. Закричать так хочется, нет. А за стенкой встанут сыны, хотя спать им надо еще.

тебя обниму. Ты ж в глаза мои посмотри и запомни мою седину. Детям после

до машины путь метров пять. Для меня шел длиною в год. Интересно, за что ж опять я попал в такой?

четко пулемет. Посредине точно бил, стреляя в лоб. Разлетелись в клочья синие глаза.

0: пиццы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится привычкой. У нас в студии Виктор Владимирович Горский, специалист по мужскому здоровью. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Объясните, почему мужчины терпят годами и не идут к врачу?
2: Все просто. Мужчины привыкли терпеть. Нас так воспитали. Не ной, быть мужиком. Ну а еще, если честно, страшно. Вдруг что-то найдут. То есть сразу будешь чувствовать себя уязвимым, слабым. Это морально тяжело. То же самое, если скажут про возраст. Поэтому проще оставить все как есть, надеясь, что все пройдет само.
1: А само пройдет?
2: Само не пройдет. Предстательная железа – это очень чувствительный орган. Если она работает с нагрузкой годами, ткани меняются, отек нарастает, мочевой канал сдавливается.
1: Скажите, а вот этот дискомфорт, он же не только ночью появляется?
2: Конечно, нет. Он постоянно ощущается. Чем дольше тянуть, тем сложнее вернуть комфорт. Поэтому так важно поддерживать предстательную железу. Я предлагаю обратить внимание на французскую формулу простаты Денон. Простата – второе сердце мужчины. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И не важно, сколько вам лет.
1: Кстати, получить простата Денон можно абсолютно бесплатно. Позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Виктор Владимирович, расскажите подробнее про простата Денон.
2: Простата Денон – это натуральная формула. В его основе экстракты, которые веками использовались для мужского здоровья. Они бережно поддерживают предстательную железу, помогают ей работать в естественном ритме, сохраняя ее размеры и нормальное мочеиспускание. И, что немаловажно, кровообращение в малом тазу. Если кровообращение хорошее, нет застоя. Поэтому в состав простаты Денона вошел запатентованный комплекс Винитрокс. Задача ее компонентов – поддерживать ткани предстательной железы, ее размер и функцию. Тогда предстательная железа работает как часы, а значит мочевой канал свободен. Мужчина полон сил и энергии, думает о приятных вещах, он чувствует легкость и прилив сил. Он крепко спит по ночам и живет полноценной жизнью, в том числе и интимной.
1: Знаете, всегда есть выбор – терпеть или жить. Попробуйте простата Денон. Получите бесплатную упаковку простата Денон, позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-09-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: музыки, поэзии в душе.
1: Радио Шансон. Песни, которые...

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, шансон один. Ваш Сергей Любавин.
1: Негожий день залит дождем.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Кора «Черноголовка». ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область. Городская округ.

0: участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Сегодня у нас отличная новость для мужчин всех возрастов, которые хотят поддержать сексуальную активность, и особенно для постоянных покупателей «Секрета императора». В Россию прибыл обновленный и усиленный «Секрет императора» «Актив Плюс». Более 20 лет «Секрет» пользуется большим успехом и востребован у мужчин в России. И причина проста. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона звездочка 125 и раскройте секрет отличной сексуальной активности. Звонок бесплатный и анонимный. звездочка 125. Казалось бы, что еще желать? Да и как можно улучшить вековое совершенство? Улучшить нельзя, усилить можно. Разработчики «Секрета императора Актив Плюс», используя современные технологии экстрагирования, усилили классическую формулу «Секрета» на 25% и добавили новые компоненты, способные продлить сексуальную активность. В составе «Секрета императора Актив Плюс» три мощных растительных экстракта, которые обеспечивают стойкость, длительность интима и выносливость. Этот эффект исключает осечки даже при самом продолжительном акте. А остальные активные компоненты в составе способствуют желанию и влечению, а также поддерживают работу простаты. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона звездочка 125 и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. звездочка 125. Благодаря проверенной формуле и современным технологиям «Секрет императора Актив Плюс» способствует страсти и выносливости в любви. Это сила и мощь, пришедшая с дружественного и высокотехнологичного Востока. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. «Секрет императора Актив Плюс» – это уникальная императорская формула для поддержания потенции. Мощные растительные экстракты обеспечивают стойкость, выносливость и длительность интима. «Секрет императора Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Звоните звездочка 125 и раскройте секрет отличной сексуальной активности. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

четыре года рыскал в море наш корсар. В боях и штормах не поблекло наше знамя. Мы научились штопать паруса и затыкать пробоины телами. За нами гонится эскадра по пятам. На море штиль и не избегнуть встречи. Но нам сказал спокойно капитан: еще не вечер, еще не вечер. Вот развернулся боком флагманский фрегат, и левый борт окрасился дымами. Ответный залп на глаз и наугад. Вдали пожар и смерть, удача с нами. Из худших выбирались передряг. Но с ветром худо и в трюме течи. А капитан нам шлет привычный знак. Еще не вечер, еще не вечер. На нас глядят в бинокли в трубы сотни глаз и видят нас от дыма злых и серых. Но никогда им не увидеть нас прикованными к веслам на галерах.

еще не вечер, еще не вечер. Кто хочет жить, кто весел, кто не тля. Готовьте ваши руки к рукопашной, а крысы пусть уходят с корабля.

0: капитан, еще не вечер!
1: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
2: Шансон. Москва, 103.0 FM.

0: вкусы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

со врачом моей. Я раздавлен, силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать 100 лет в одной поэме.

был матрос, доверен, не верен, но бес его попутал. И вот однажды Гулливер подался к лилипутам. Коль выпал случай примирить их с островом Блефуску, плевать на то, что негде жить в домишках лилипутских, плевать на то, что негде жить в домишках лилипутских. Рождение миссионер, постель, камин, о боже, под звездным небом Гулливер устроил себе ложе. Но местный светоч Болгалама, ревнивец и так далее, шепнул и парня по рукам, и по ногам связали. Казалось бы, наоборот, кто больше, тот сильнее. Но удивительный народ, чем шире лоб и выше рост, тем

0: Бомбее. На ренегате ренегат надули Гулливера, и простачок большой фрегат похитил у неверных. Король от радости расцвел, но тут вмешался канцлер.
1: Неплохо, если б он привел весь флот брифускианцев.
0: Казалось бы, наоборот, от щедрости щедреют, но удивительный народ, чем больше Гулливер дает, тем лилипуты злее. Но удивительный народ, чем больше Гулливер дает, тем лилипуты злее, тем лилипуты злее. И вот подумал наш матрос, за что ж я здесь страдаю? Быть надо с теми, кто мой рост нормально понимает. Им буду петь, о чем хочу, и пить коньяк и вермут. И будет всем нам по плечу, и будет всем нам по плечу, и станет всем нам по плечу любовь и гулливерность, любовь и гулливерность.

На утро, граждане, в коротких пиджаках мне предъявили государственные ксивы, и я с манжетами стальными на руках.

0: Радио.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2020. 26-го года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыши по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Для ухода за вашим бассейном

0: подъеме. Отсюда вялость, неуверенность и излюбленная фраза при таких состояниях. Ой, все, давай в другой раз.
1: Но многие хватаются за химию, чтобы точно все получилось.
0: И зря. Химия искусственно разгоняет кровь, нагрузка на сердце возрастает, давление скачет, появляется привыкание. Самостоятельно уже ничего не получается.
1: И что же делать?
0: Одно из решений подсказал космос. А вы знаете, что у космонавтов после невесомости полностью отказывала нижняя часть тела?
1: Впервые слышу.
0: Еще в советское время для них разработали специальные вакуумные штаны. Они заставляют кровь бежать, а сосуды работать. Эту же технологию применили в портативном домашнем приборе «Союз-Аполлон».
1: Звоните и узнавайте подробнее о приборе «Союз-Аполлон» и о том, какой ценный подарок можете получить. Звездочка 125, консультации анонимные. Звездочка 125. Как работает «Союз-Аполлон»?
0: «Союз-Аполлон» импульсным вакуумом мягко, но мощно прокачивает кровь в нужную зону. И заодно раздражает нервные окончания, которые посылают сигнал в спинной и головной мозг. Те центры, которые отвечают за уверенную эрекцию, за выносливость и за желание. А магнитное поле снимает воспаление и убирает отеки. В итоге организм вспоминает, как работать самостоятельно, без химии и без боли. Попробуйте «Союз Аполлон».
1: Ну хорошо, вот мужчина прошел курс. Что он чувствует?
0: Любой в такой момент может почувствовать счастье, когда вы можете, когда вы уверены в себе, когда близость приносит радость, когда ваша женщина смотрит на вас с гордостью, и вы сами чувствуете себя способным на многое. Это бесценно.
1: Друзья, если эта тема вам близка, попробуйте «Союз Аполлон». Позвоните звездочка 125, чтобы подробнее узнать, как получить ценный подарок. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Крымский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: радио «Шансон».
1: 7 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Средняя пенсия в России выросла почти на 4500 рублей за два года. По данным социального фонда, в мае граждане получали в среднем 25 399 рублей. К сравнению, в 2024 году средние выплаты составляли около 21 тысячи. При этом в Москве в минувшем месяце средняя пенсия составила 27 161 рубль. Но самая высокая средняя пенсия в мае пришлась на Чукотку – 42 264 рубля. Правительство начнет в июле эксперимент по выдаче загранпаспортов и электронных подписей в 12 странах, сообщает ТАСС. Оформить документы можно будет в Армении, Вьетнаме, Индии, Казахстане, Киргизии, Китае, Турции и некоторых других странах. Услуги будут предоставлять на базе учреждений МИДа и Россотрудничества. Обработкой данных займется уполномоченный МФЦ Нижегородской области. Эксперимент продлится до конца следующего года. Около 20-30 российских фэшн-брендов могут выйти на зарубежный рынок в этом году. Отечественные компании планируют выходить в страны СНГ, Индию, Таиланд, Китай, рассказали РИА Недвижимость в Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла. Ранее сообщалось, что в первой половине года на российский рынок не вышел ни один иностранный бренд, хотя ожидалось 13. Их выход в Россию затормаживается в первую очередь из-за ситуации на Ближнем Востоке. Российские школьники лидируют по количеству золотых медалей на международных олимпиадах. Наши сборные опережают все европейские страны и большинство других государств. Российские учащиеся находятся в тройке сильнейших по математике, физике, информатике, химии, биологии, искусственному интеллекту, заявил РИА Новости глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он напомнил, что в прошлом году российские сборные завоевали 44 медали из 44 возможных на 8 основных международных олимпиадах, превзойдя результаты предыдущих лет. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 17, а далее в нашем эфире утреннее шоу в формате 2D с вашими любимыми ведущими Артемом Деминым и Мариной Дымовой. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
2: Людочка, мой кофе готов?
3: Да, Игорь Иванович, уже несу.
2: И включи, пожалуйста, радио вот этих двоих, которые там в формате...
3: Утреннее шоу в формате 2D уже включаю.
4: Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: 7 часов 6 минут, время московское. С вами утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Давно не виделись, давно не слышались.
1: Здравствуйте, наши любимые.
0: Марина,
1: привет, Артем.
0: После выходных возвращается всегда неузнаваемая.
1: Ну да, немножко.
0: Максимально выгоревший цвет волос, максимально загоревшее лицо.
1: Жара, что ты вот начинаешь?
0: Жара. Тополиный пух.
1: Уже
0: жара июня. Так, ну Ларс, рассказывай.
1: 23 июня, вторник. Рассказываю, друзья. В общем, что происходит на трассе 74.
0: Ну,
1: когда едешь в Москву в понедельник, пробок-то вообще практически нет, еще нет никаких ремонтных работ, но есть некоторые сложности на заправках, потому что там, где нормальный ценник, там есть очереди, а там, где ценник, вот эти, я не понимаю, как выживают не сетевые заправки в Тульской области, в Липецкой.
0: Там, где бензин по 120 рублей?
1: 130 я видела. 130? Так самое главное, вот эти штуки, где написано стоимость бензина за литр, они не предусмотрены на трехзначное число. И иногда есть ощущение, что 95-й по нулю. По 0-0-0. Ну, в общем, что вообще, конечно, забавно. Заправляйтесь заранее, не заблаговременно, потому что я вчера такая думаю, так, тут дорого, тут очередь, ну ладно, у меня же еще не горит лампочка.
0: На следующий, да.
1: В итоге у меня уже загорелась лампочка с приключениями.
0: И ты была уже согласна на любую цену, да?
1: Нет, все равно я продолжила свой поиск, приехала на заправку, когда уже были проще, но я это сделала. Но не повторяйте моих ошибок, заправляйтесь заранее. Да, по праздникам.
0: Давай
1: сегодня
0: по праздникам
1: у нас,
0: теперь, конечно.
1: День без обид, ни на кого не обижайтесь. День балалайки. Ой, я уже...
0: Это твой праздник? А ведь ты когда-то была известной балалайщицей.
1: Надо бы с ней
0: подающей надежды.
1: День рождения пишущей машинки. И еще день мифов и легенд.
0: Ну что, друзья, впереди новости, которые вы проспали.
1: Игра в черный ящик и наш фирменный, и ваш любимый гороскоп на радио Шансон.
0: Ну что, мы все вместе в сборе. И всем желаем доброго утра.

0: реклама на радио «Шансон».
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
4: Будет утро добрым, будет добрым день.
5: Утреннее шоу в формате 2D с 7 до 11 на «Радио Шансон».

то Питер, ты вообще сам решай. Кого звать тебе на праздник к столу? Кого зря, наверное, не приглашай. Ну, а мне оставь билет.

0: Питеру в любви.
1: Питер, приезжай в Москву, чтобы объясниться в любви группе «Лесоповал». Легендарный «Лесоповал» соберет поклонников на летний концерт уже 27 июня. Прозвучат песни, знакомые нескольким поколением. Какие песни?
2: Столичный академ джаз-клуб. А песни будет «Вагон Столыпинский», «Кореша», «Три татуировочки», ну и другие хиты, конечно, тоже прозвучат вживую. На концерте будет камерная сцена, качественный звук и особенная атмосфера в стиле русского шансона. Возрастное ограничение 18+.
3: Такие новости.
4: Такие новости.
3: На радио «Шансон».
1: Ну что, Марин, какие новости у нас произошли, что мы проспали интересного, самого важного,
2: ну, хорошо,
1: по твоему
2: смотри,
1: мнению?
2: Смотри, самое важное. Бедность ускоряет старение организма.
1: Вообще неинтересно.
2: Это ученые.
1: Грустно, да, я согласен.
2: Оказывается, дети из бедных семей биологически стареют быстрее своих обеспеченных сверстников. И тот же тренд прослеживается и у взрослых, которые выросли в условиях низкого достатка. Вывод какой? Ну, надо, чтобы нам больше всем платили. И все будут счастливы тогда.
1: Итак, ликвидируем бедность и продлим молодость, правильно?
2: Да.
1: Объявления о продаже топлива в канистрах появились на площадках объявлений в Москве. Мы знаем
2: кто
1: несколько
2: эти
1: таких.
2: Люди вообще?
1: Люди, которые с канистрами, видимо, с утра
2: просто
1: где-то стоят, заправляются,
2: а
1: потом решают заработать на этом.
2: Я пыталась как-то понять, а что же происходит. И как будто бы это вот как тогда, когда все скупали гречку и туалетную бумагу.
1: Да.
2: Потому что я тот человек, который обычно заправляется на 1000, все. Типа, завтра заеду еще раз. И как бы, и раньше мне говорили, ну это же удобно, залей сразу целый бак, что ты мелочишься.
1: Нет, это дорого, да?
2: Нет, даже не дорого. Мне психологически было спокойно, что я заправился на 1000 рублей, и все. А сейчас, вот на всеобщей волне, что все говорят, ой, там очереди, там нет бензина, эта заправка закрыта, это то-то, это все-то. Я теперь заливаю прям полный бак, чуть-чуть проехал, думаю, надо еще на заправку заехать. Вот, ну, типа, там, знаешь, отъездила ты вот эту свою 1000, думаю, пора на заправку.
1: Так,
2: я
1: ладно.
2: Я же так не делала раньше. Это все психологически.
1: Видишь, новые привычки в твою жизнь входят.
2: В целом-то все хорошо, но бензин-то есть. Нам же никто не говорит, что в Московской или там в центральном регионе нашей страны.
1: В центральном регионе уже есть.
2: Ну, есть.
1: В некоторых городах уже вообще запретили продажу.
2: Ну, запретили, потому что боятся спекуляций, что вот будут перепродавать на сайтах объявлений.
1: Я не знаю, чего бояться. Я не являюсь мэрами этих городов, поэтому давайте просто. Авито, вот эта площадка, вот, уточняет, что большая часть продавцов топлива это компании. А, это, оказывается, компании торгуют, а не частные лица, Марин. Мы неправильно все поняли. Вот, платформа проверяет все объявления на предмет отсутствия спекуляции. Так что...
2: Не надо спекуляции.
1: А ты знаешь, что тут есть услуга, где можно заказать бензин на дом?
2: И что с ним делать?
1: Его привозят, и ты заливаешь его в автомобиль.
2: А, и стоишь, вырезаешь из бутылки вот эту штучку.
1: Нет. Ты видела, как заправляют каршеринг?
2: Никогда.
1: Каршеринговые автомобили ты не видел, как заправляют? Подъезжает такой маленький фургончик, заправляет автомобили каршеринга. То же самое здесь. Подъезжает фургончик, заправляет твой автомобиль и едет дальше.
2: Понятно.
1: И не надо стоять в очередях. И не надо с канистрами бегать на какие-то там площадки торгующие.
2: Я вот видела, в Москве проходил ночной забег. Это люди репетируют, как будет без машины. Типа, во сколько выбегать из дома, чтобы успеть на работу.
1: То есть ты считаешь, что у нас нет денег на велосипеды, Марин? Ты плохо о нас думаешь.
2: Нет, ну я даже не знаю, велосипед там, знаешь, пока катафоты все эти настроишь. На велосипеде
1: ты знаешь много людей, которые настраивают с утра катафоты? Марин, ты где была вообще? Расскажи мне просто. Настраивала она катафоты. Ладно, дорогие друзья, настраивайтесь на игру «Черный ящик» уже совсем скоро. Плюс 7-909-955-103-0.
2: Катафоты можно было в черный ящик положить, а теперь уже не положишь.
1: Ну давай еще что-нибудь такое же ненужное в целом.

0: Что же в черном ящике?
1: Это черный ящик на радио Шансон, дорогие друзья. Ваша задача — понять, что находится в ящике, опираясь на наши подсказки. Исключительно только на них. Свои варианты отправляйте на номер +7 909 955 1030.
2: Хватит, кто тут ходить присылает... в черном ящике.
1: Дай походить. Я давно не ходил, у меня за 3 дня ноги затекли. Дай похожу.
2: Ну ладно,
1: соскучился. Не по тебе, по игре.
2: Я поняла.
1: Давай.
2: Так, ну смотри. Могу сказать, что в последнее время я начала встречать это в наших магазинах. Понятно, что это пока консервация.
1: Вот. Ой, вот какие жирные подсказки пошли прямо с самого начала.
2: В живом виде не видела.
1: То есть консервация, это уже, значит, съедобная, правильно?
2: Да, съедобная, конечно.
1: Люди, он пишут, бензин.
2: Ну, все не так банально.
1: Мы не такие банальные и предсказуемые, ребят. Мы сейчас прямо вот вообще...
2: Греки и римляне это ели. Хотя удивительно, как вообще они поняли,
1: греки и римляне это ели, а остальные что делали с этим?
2: Смотрели.
1: А, думали...
2: Рисовали, потому что выглядит очень симпатично. А что ты так удивился? Так... Помнишь ли... А, ты забыл, что мы загадали?
1: Нет, помню. А, просто я вижу, что уже...
2: Уже ответили?
1: Да.
2: Да что такое? Я даже еще не сказала про Екатерину Медичи, которая это очень любила, завезла это к французскому двору.
1: Спаржа, мидии, каперсы. Каперсы, оливки,
2: корнишоны. Вот это вот все, если вы вот это все не любите, то и вот то, что мы сегодня в черный ящик положили, вам тоже вообще не нужно совершенно. Ты это когда-нибудь пробовал?
1: Конечно.
2: Тебе как?
1: Слушай, интересно, но мне на гриле больше, чем вот в консервации, как
2: ты говоришь.
1: А на что
2: тебе это похоже? Ведь консервация — это то, что на гриле, только
1: положили
2: в банку.
1: Слушай, похоже, да на, наверное, какие-то смесь кабачка с баклажаном, что-то вот такое.
2: А мне на капусту это похоже. Ну, я ела, видишь, жареную эту штучку на гриле как раз. Она была с каким-то роскошным сыром, и было вкусно. Но я думаю, ну, а без сыра, ну, я, может, это и не стала бы есть.
1: Да.
2: Кто там был первый у нас?
1: Алексей Сергеевич.
2: Алексей Сергеевич, вы откуда вообще это знаете?
1: А и самое знаешь, главное, что... Алексей Сергеевич, как вы поняли, что еще даже вот слово «консервация» прозвучало там, да? Римляне и греки ели, ну и все, и сразу прислал Алексей Сергеевич правильный ответ.
2: Я в шоке. Откуда такие эстеты и гурманы?
1: Я в шоке, я в шоке, как быстро сегодня были отгаданы артишоки.
2: Самое забавное, что он же похож на наш репейник.
1: На цветок, да.
2: И говорят, что это вообще родственники. Но мы же... Но почему ни один репейник еще не стал артишоком?
1: Почему мы не едим репейники, ребят? Давайте кто-то уже просто... Давайте кто-то представит, что он римлян или грек.
2: Я, наверное, в отпуске займусь, буду готовить репейники.
1: Репейники?
2: Главное, не наколоть язык.
1: Наколешь однозначно.
2: Да?
1: Надо, наверное, если это пробовать есть, то в тот момент, когда еще колечки нет.
2: Это будет неплохо. Дорогие друзья, все, игра закончена. Черный ящик прикрываем.
1: Алексея Сергеевича поздравляем, завтра. Да.

0: Такие новости.
1: Такие новости.
0: На радио Шансон.
2: Варя, сколько чая ты пьешь в день? Или вообще ты этот напиток
3: не употребляешь? Вообще не
2: пью чай. Ты вообще не пьешь чай. Запишите это, дорогие друзья.
3: Вот, нет, подожди.
2: Кто ведет дневник?
3: Насобирал
2: странности и особенности.
3: В воскресенье чебреца. Но это же не чай.
2: Нет,
3: это
2: чебрец,
3: трава.
2: Трава. Травяной сбор.
3: Вот с кипяточком чебрец прям хорошо. Но это вот один раз за лето.
2: А вот так вот черный чай, зеленый чай, это не твое.
3: Я не очень это все люблю, Артем. Ты же знаешь, что я люблю.
2: Я знаю, что ты пьешь, но об этом нельзя с утра. Так, ладно. Гастроэнтеролог рекомендовал пить не больше 3-5 чашек чая в день. Злоупотребление этим напитком может ухудшить состояние при многих болезнях.
3: Вот, я тебе говорила, не злоупотребляй.
2: Вот, при гипертонии, гастрите, бессоннице и проблемах с сердцем. А я, кстати, немного пью.
3: Кстати, мы почему-то с нашими радиослушателями давно не обсуждали вот эту тему.
2: Я вот тоже,
3: тема.
2: Честно говоря, подумал.
3: Пора бы почаевничать.
2: Да, чаепитие, вот это вот чаепитие. Вот у вас
3: у меня
2: в школе
3: даже
2: были чаепития?
3: Были чаепития в школе. Но мне чаепития в школе
2: чай
3: нравились не чаем. А мы же приносили всякие рулеты, багеты. Ну, не багеты, а рулеты шоколадные.
2: Это называется сдоба.
3: Меня так мама называет.
2: И почему-то я не удивлен. Короче, ладно. Не пить чай литрами, предупреждение. Не заваривайте слишком крепко, не настаивайте более 5 минут.
3: И на своем тоже не настаивайте.
2: Причем, если зеленый улун, то не более 3 минут. Слушай, а я что-то свой чаек побольше, чем 3 минуты настаиваю.
3: Ну, а вот это сразу видно, результат налицо, как говорится.
2: Белый чай вообще надо 60 секунд. Ничего себе, вы что творите-то за 60 секунд? Там
3: а
2: просто
3: как не настаивать, если, например, ты не можешь пить
2: траву.
3: Кипяток, он все равно еще стоит, стынет?
2: Нет.
3: Или это еще уже
2: это
3: не
2: заварочный чайник имеется в виду.
3: А, даже такие тонкости.
2: Конечно.
3: Ладно, хорошо. Россиянам разрешили делать МРТ без направления врача. Новое правило начнет действовать уже 1 сентября.
2: Да.
3: Мне кажется, это очень здорово, потому что иногда МРТ может сказать о вас, рассказать намного больше, чем
2: да, но
3: увидит врач.
2: Самое главное, что, дорогие друзья, давайте так, не больше 3-5 МРТ в неделю, ладно? А то я понимаю,
3: подожди,
2: конечно...
3: а вообще же, по-моему, чаще, чем раз в полгода
2: я
3: делать
2: сейчас...
3: не надо.
2: Это
3: МРТ.
2: Был сарказм, Марин.
3: А, ну
2: это
3: ты
2: как
3: поясняй.
2: Чай, это как с чаем, 3-5 чашек в день, так же с МРТ. Главное не дорваться вот до этой вот истории, что, о, теперь я... буду себя просвечивать каждый день. Нет, конечно.
3: Да можно все по деталям посмотреть, как говорится. Осла пытались выдать за зебру в китайском зоопарке. На необычное животное обратили внимание посетители, когда они спросили, почему среди ослов стоит зебра. Администрация ответила, мы занимаемся косплеями. Мы никогда и не говорили, что это зебра. Хотя, мне кажется, вот даже взять мой несильный опыт общения с зебрами.
2: Мы где-то такую новость уже
3: зебрами,
2: были,
3: да,
2: когда красили панд, помнишь?
3: Панд красили. Но зебра, они такие, они к людям не подходят. Не бывает ручных зебр.
2: Зебров. Зебров. Правильно,
3: да,
2: зебров.
3: Надо говорить зебров. Зубров. В общем, а осел, он всегда либо плюнет, либо укусит, подойдет. Ну, вот как бы у осла есть контакт с человеком, а у зебры никогда. Вот если вы не знаете, настоящую ли вы видите зебру, скорее всего...
2: Вот такие вот новости из мира зебр только что мы прослушали от Марины. Так, что еще у нас? Япония. Впервые за 48 лет повышает стоимость виз.
3: Это
2: неприятно,
3: мы так и не доехали туда.
2: С 1 июля цена однократной визы вырастет до 6 500 рублей, многократной до почти 14 000 рублей. Виза в Японии для россиян остается бесплатной. Ничего
3: да,
2: не
3: для
2: понимаю.
3: России льготный режим. Тебе говорят, что вообще для всего
2: для
3: мира.
2: Для всего мира, кроме России, что
3: да.
2: ли?
3: Приятно.
2: О, ничего себе. Я думал, у них там все пожестче к нам.
3: Ну, там у них пожестче, там только цены на авиабилеты до Японии. Все остальное у них там нормально.
2: Ты вот. Смотрел, сколько?
3: Ну, по-моему...
2: Ну, понятно.
3: Прилично.
2: Хорошо, ничего не говори.
3: Турцию дешевле все равно.
2: Турцию дешевле, да.
3: Поэтому, друзья, заходите на сайт radioshanson.ru и читайте подробности про бархатный шансон, возрастное ограничение 12+, а там будет вообще-то Михаил Захарович Шафутинский и еще огромное количество невероятных артистов шансона.
4: Реклама. В детстве мечты были большими. Мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувства...

0: экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
4: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
7: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
8: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
7: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
8: Танцпол подойдет?
7: Танцпол всем подойдет, Людочка!
9: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
10: «Эх, разгуляй!»
9: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
11: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
12: Для лиц старше 18 лет.
13: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

0: Звезды на ладони. На радио Шансон.
1: Вторник на календаре. 23 июня. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, вас ожидает приятный, богатый на сюрпризы день. Сегодня появится непреодолимое желание чем-то себя порадовать. Пришло время. Ваша песня «Поздняя любовь» группы «Хорошая песня».
2: Тельцы, лучше дня и не придумаешь для того, чтобы свои планы предоставить руководителю, четко и емко донести до него все ваши предложения. А совет ловите в песне «Девочка лета» Стаса Михайлова.
1: Близнецы, отличное время для путешествий, особенно для тех, кто в возрасте. Вы прекрасно проведете время и найдете новых друзей. Все как в песне «Лучик» Сергея Куренкова.
2: Раки, не бойтесь сегодня рисковать и решайтесь, и осуществляйте свои планы. Сегодня велика вероятность удачного исхода любых рискованных планов. Будьте осмотрительны при походе в магазин. А песня этого вторника «Женщина осень» Владимира Асмолова.
1: Львы, сегодня вы будете довольны тем, как развиваются события. Все будет идти четко по плану. Не игнорируйте просьбы о помощи коллег. Песня дня «Студенточка» Валерия Кураса.
2: Девы, день прекрасно подходит для того, чтобы устроить презентацию своего нового проекта. В будущем это стабильно отразится на вашем финансовом положении. Ваша песня в этот вторник «Белая полоса» Артема Демина.
1: Весы, благоприятный период для осуществления желаний и воплощения в жизнь новых идей. Только обязательно наладьте контакты с руководством. Все как в песне «Дай мне огонь» Дениса Майданова.
2: Скорпионы, не тратьте лишние силы на то, что вы сделать не в силах. Подождите день-два, и все разрешится само собой. А совет ловите сегодня в песне «За подруг» Кати Огонек.
1: Стрельцы, вам все по плечу. Вы с легкостью решите любые вопросы и с достоинством сможете выйти из любой ситуации. Ваша песня «Ветер в голове» Сергея Трофимова.
2: Козероги, вас переполняют идеи, все ваши мысли заняты только тем, что вы ищете решение для того, чтобы выйти из затруднительного финансового положения. Вдохновение ловите в песне «Клееночка» Алексея Петрухина.
1: Водолеи, хороший период, чтобы найти новую работу. Обратитесь за помощью к друзьям, если она требуется. Все как песня «Докурю и брошу» Тамары Кутидзе.
2: Рыбы, а вас переполняет энергия. Вы бодрые, оптимистично настроены. Все вам легко будет даваться, и вы легко добьетесь успешных результатов. А песня этого вторника «Грубая любовь» Инны Вальтер.
1: В общем, мы желаем вам легкого и музыкального вторника.
2: Какая роскошная песня звучит. По-моему, это Артем Демин. Давайте послушаем и узнаем, точно ли это он. Можно даже пошазамить немножко.
1: Пошазамить? Не надо шазамить, это он.
3: Я пытаюсь просто понять, как же произошло. Как случилось, милая, вдруг хлопнула в доме дверь. Я искал полжизни тебя и, наконец, нашел. Ты живешь в Москве на Тверской,

потерял. Только запах рыжих волос манит меня опять. И обрывки строчек стихов, что я тебе не писал.

0: радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день. Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
2: Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки, отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно. Салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. Продажи двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев, дом 2. Вход со стороны КСЦДРУ. Ваша карта «Кэшбэк» – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами. До 99% один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».
1: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: 8 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Компании в России могут получить деньги за трудоустройство льготников. 200 тысяч рублей от государства в качестве субсидии на оснащение рабочих мест дадут за найм людей с инвалидностью, ветеранов боевых действий и многодетных родителей, сообщила РИА Новости доцент кафедры президентской академии Мария Кутарова. Программа действует с прошлого года. Одно из обязательных условий – заключение трудового договора с сотрудником минимум на 9 месяцев и сохранение рабочего места на этот срок. Высшее образование в России претерпит трансформацию и разделится на два параллельных контура. Обучение в топ-20 российских вузов в ближайшие десятилетия превратится в привилегию для гениальных детей, которые смогут преодолеть высокие барьеры отбора, а также для абитуриентов из богатых семей. Об этом заявил «Известиям» профессор кафедры психологии финансового университета при правительстве Александр Сафонов. По его мнению, массовые региональные университеты, особенно гуманитарного профиля, ждет масштабное сокращение, слияние или перепрофилирование под практические нужды конкретных предприятий. Сафонов считает, что в регионах высшее образование станет более прикладным, разница между бакалавриатом и продвинутым колледжем практически исчезнет. Рособранадзор отверг идею перенести начало ЕГЭ на 2 часа позже, назвав нынешнее расписание оптимальным. В ведомстве пояснили, что экзамены стартуют в 10 утра не случайно. Установленное время помогает завершить даже самые продолжительные испытания в разумные сроки и избежать пика дневной жары, который обычно приходится на промежуток с полудня до 16 часов. Кроме того, ранний старт ЕГЭ позволяет выстроить комфортный рабочий график для всех организаторов. В Рособранадзоре добавили, что большинство школьников привыкли рано вставать. Ранее депутат Госдумы Александр Аксененко выступил с инициативой сдвинуть начало ЕГЭ на 12 часов. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 18. А далее в утреннем шоу в формате 2D обсуждаем чай. Часто ли пьете этот напиток и какой сорт предпочитаете? Пишите в Макс и другие мессенджеры. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
2: Игорь Иванович.
3: Да, Людочка.
2: Главный бухгалтер Светлана Николаевна уже в приемной. Приглашаю?
3: Ни в коем случае, Людочка. До 11 меня просто нет.
2: Как нет? Вы же здесь.
3: Физически, Людочка, я, конечно же, здесь. А вот мысленно я с ними. Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Только ты теперь держи.
1: Спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
2: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
1: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
3: Откровенно, сокровенно.
4: Откровенно о сокровенном.
1: 8:06 в Москве. С вами утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Мы всех приветствуем. Желаем вам доброго утра и хотим с вами поговорить о самом утреннем и бодрящем напитке. Нет, это не кофе, это... вкуснее, приятнее и полезнее. Это чай.
2: Гастроэнтеролог рекомендовал пить не более 3-5 чашек чая в день, потому что злоупотребление этим напитком может ухудшить состояние при многих недугах, в том числе гипертония, гастрит, бессонница. Посмотрите, что происходит. Слышите этот звук? Артем наполняет свою маленькую чашечку.
1: Да.
2: Заварил себе чай.
1: Зелененький,
2: кстати. Но на самом деле ты вот говоришь, ничего не может быть более бодрящего с утра. Но одно, понимаешь, одно дело, когда ты уже на работе, ты никуда не торопишься, ты приехал, и стоит у тебя на чашечка чая, и хлеба не просит. А другое дело с утра. Ну, то есть мне кажется, чай — это... какая-то уютная беседа в саду. Ты себе налил из самовара.
1: Сад обязательно вишневый.
2: Блюдечко, сад вишневый.
1: Где-то ходит Чехов и говорит:
2: разговоры,
1: господа.
2: Разговоры о том, пора ли уже что-то
1: продавать.
2: С этим садом делать. Понимаешь, что какие-то вот... даже там, а что люди, а что леса, а что там крепостные там как? Ну, какие-то вот такие вещи. Вот так я готова пить.
1: А сахарную голову купец в этот раз привез, барыня?
2: Ну, может быть, заказали у абрикосовых, какая сахарная голова. Это оставим давай для лошадей. Хотя, по-моему, они соль лизали, да?
1: Не, сахарная голова, это раньше возили с рынка, там, с ярмарки привозили.
2: Нет, сахарная голова, всему голова.
1: Она звучала так, что я, когда маленький, читал эти книжки, там, да, где...
2: Я
1: думаю, как же это выглядит, сахарная голова, очень хочу попробовать.
2: В общем, дорогие друзья, вы понимаете, да, мы хотим у вас вообще узнать, часто ли вы пьете чай, и вообще церемония... чайная у вашей жизни присутствует, как она выглядит? На бегу, на ходу закинули этот пакет, потом его...
1: Или вы, как Марина, никогда его не пьете. Пишите. +7 909 955 103.0.
5: Реклама на радио «Шансон». Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
6: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
7: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
8: Будет утро добрым, будет добрым день.
4: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на «Радио Шансон».

часть от меня улетели сны. На душе моей снова холодно, на губах горький вкус бузины.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, мы сегодня с вами решили поговорить о чае, потому что гастроэнтеролог рекомендовал пить не более 3-5 чашек чая в день.
2: Артем?
1: 3, у меня получается 3. Вот если вот таких, то вот как я...
2: Артема такой турецкий стакан у него.
1: Турецкий стакан, 3
2: турецкий
1: чашечки.
2: Стакан. Артем, с каких вообще это пор Сашка Газарес нам темы назначает? Он на завтра тему придумал.
1: Да.
2: Говорит, вы же на прошлой неделе просили записать и напомнить темы для обсуждения утром.
1: Мы его правда просили.
2: Кем вы расстались с бывшими женами и мужьями? Друзья вы или враги? Но это, говорит, уже на завтра.
1: Так, да? Ну да, наверное.
2: Ну как будто тяжелая тема, не летняя, нет?
1: А тебе прям надо летнюю.
2: Ну вот летняя, типа, чем вы остужаетесь в жару? Окрошка или холодец? Что-то такое.
1: Ладно, что там по чаю у нас вообще?
2: 3 чашки чая в день. Ну смотри, ты же не так давно начал пить чай.
1: В смысле?
2: Ты начал думать о своем здоровье.
1: Я всегда пил чай.
2: Ты всегда на работу приносил.
1: Я просто с утра пил всегда кофе, а дома я всегда пью чай. Я выходные дни...
2: Я представляю, сидит Артем Демин, смотрит чемпионат по футболу.
1: Там другие напитки.
2: И сидит чаек, пьет три кружки чая.
1: Нет, там другие напитки. Там другие напитки. Чемпионат мира по футболу, это святое дело.
2: А он все закончился уже?
1: Ты что? Нет, конечно.
2: Да? Месси или Роналду, что там?
1: Там пока рулит Месси. Пока рулит Месси.
2: Его же называют сейчас терминатором.
1: Терминатором?
2: Да.
1: А кого-то называют терминатором?
2: Типа, что он вернулся.
1: Нет, он не уходил. Ладно, Марин, все, не давай. Вот это не твоя тема, не лезь туда вообще. Слово футбол табуировано в нашем утреннем шоу.
2: Да, так я просто хотел спросить, какой чай больше всего подходит для просмотра.
1: Месси пьет чай. И очень любит чай. Но он называется мате, и это не совсем... Это традиционный наш чай, который мы пьем. Но вот Месси, он выходит с этим, с колбасом, с этим бомбилью и пьет мате.
2: Алексей Сергеевич спрашивает, Артем, а кто выиграет чемпионат мира? Давайте ставки будем делать.
1: Ну, либо испанцы, либо французы. Тут особо сильно гадать-то не стоит.
2: Ну, а ты-то думаешь, кто?
1: Ну, я думаю...
2: Мы сейчас проверяем твою интуицию.
1: Моя интуиция? Да. Я что вам этот... осьминог Пауля? Осьминога Пауля нашли?
2: Ты лучше, чем осьминог, Артем.
1: Ну, я не знаю.
2: Давай, ну просто для прикола. Сейчас проверим твою интуицию.
1: Ну, давайте, поскольку мне нравится Килиан Мбаппе, пусть выигрывает французы.
2: А что ты за мной повторяешь? Мбаппе мне нравится вообще.
1: Нет, тебе он нравится как мужик, а мне нравится как футболист. Это разные вещи.
2: Подожди.
1: Если ты понимаешь, о чем я.
2: Я его как мужика не знаю, я его знаю как футболиста.
1: Да, но при этом он нравится тебе не как он владеет техникой мяча и какая у него... Как он заходит в дриблинг и все остальное.
2: Куда заходит?
1: Дриблинг.
2: Это точно про футбол?
1: Да, это про футбол. Дриблинг это обводка на скорости соперника. Ладно, тебе это не нужно, Марин.
2: Так, хорошо, все,
1: давай. Про чай все-таки. Вот это твое приятно. Это чай, вот знаешь, самовар, баба,
2: слушает.
1: Вот сахарная голова, вот это твое. Зачем тебе
2: хорошо,
1: лезешь?
2: Хорошо, смотри,
1: лезешь
2: вот Мбаппе? Если бы, смотри, сидеть под цветущей акацией в своем саду, окруженная ты людьми, они тебе приносят...
1: Кстати, акация это классно, его же можно прям в кипяток, и будет чай акациевый, да? Нет?
2: Так наверное, ты же у нас эксперт по чаю.
1: Ну, я не
2: просто
1: по такому.
2: Для меня, вот, мне кажется, чай нельзя пить вот на работе, прихлебывая, макая туда печеньку.
1: Можно как
2: это
1: раз.
2: Это не то, но это не про чай. Чай все-таки это красиво. Это какая-то красивая посуда. Это пришли
1: это
2: к тебе
1: уже чайная
2: гости.
1: Церемония. Ты уже сейчас как китаянка размышляешь.
2: Нет, подожди.
1: Которую заставили наварить чай на 20 человек, потому что к мужу придут гости.
2: Просто вот нам, смотри,
1: друзья.
2: Пишет, например...
1: уже не успеешь, ты ничего. Нет, не успеешь. 5 секунд.
2: Попозже
1: успеем. Ладно, друзья, обязательно попозже зачитаем ваши сообщения. Пока пишите.
3: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор. Все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
5: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

витрине шоу в формате 2D. Демин и Дымова. Третьим будешь? Утро доброе на радио «Шансон».

0: Откровенно о сокровенном.
1: Хотим с вами сегодня поговорить о чае, но понимаем, как быстро наши радиослушатели подхватывают темы, связанные с футболом. Уже начинают писать, кто за какую команду болеет, кто за какую страну переживает. Вот Надежда пишет, что она болеет за Испанию.
2: Ну прям как болеете? Вот прям с самого начала вы понимали, что хочу, чтобы выиграла Испания?
1: Ну, наверное, да, и причем, может быть, даже...
2: Или уже сейчас, когда на безрыбье и рак рыба, и испанская команда уже как будто бы ничего. Нет?
1: Не, ну, испанская команда, конечно, как будто бы ничего, потому что ее тянет юное дарование Ламин Ямаль.
2: Так, давайте продолжайте, Артем. Эта тема интереснее, чем чай.
1: Это для тебя она интереснее, чем чай. А для наших радиослушателей, может быть, чай интереснее.
2: Ой, Яна нам присылает фотографии какого-то невероятно красивого сыра, прям похож на цветочек на какой-то. И пишет нам: доброе утро, Марина и Артем. Я чай практически не пью. Утром кофе с молочной пенкой и домашним сыром. Варю его сама. А днем в основном вода или травяной чай, иногда минералка. Очень люблю лавандовый чай. Прекрасного вам настроения. Тебе нравится лавандовый чай?
1: Мне нравится лавандовый раф, если мы говорим про кофе.
2: Серьезно? Ну, мне кажется, это химоза какая-то. Ну, реально, вот растет у меня на моем приусадебном участке, если можно так назвать, растет лаванда. Ну, это... Если это... Ну, это только от моли. Это нельзя как чай употреблять.
1: Так это не я сейчас говорю. Раф — это не чай.
2: И раф тоже это от моли. Ну, то есть вам добавили какую-то отдушку, вытяжку, или как это назвать?
1: То есть ты не пила никогда лавандовый раф?
2: Я пила лавандовый раф.
1: Роландовый раф.
2: Видишь, это опять про футбол. Роландовый раф. Я к тому, что...
1: Рональдовый.
2: Рональдовый. Просто история в том, что, ну, это все как будто бы какие-то маркетинговые
1: ходы. Дорогие друзья, если вы еще не поняли, Марина категорически против этого напитка чая. Она говорит, я его вообще не понимаю.
2: Нет,
1: как
2: я понимаю,
1: вы это пьете?
2: Ну, допустим, ты приехала в гости кому-то там на дачу.
1: Да, но для тебя это
2: и тебе заварили большой заварочный чайник, различные травы, мята перечная.
1: Вечер, чайный вечер.
2: Душица какая-нибудь, я не знаю, Иван-чаю, зверобой, всего вот этого набухали в чайник. И вы разговаривали. Но это уже потому, что все уже устали выпивать.
1: А после бани хорошо, да? После бани чай хорошо?
2: После
1: парилки?
2: Да.
1: Да, либо квас, да, либо чай.
2: Все равно же все в бане пьют что-то другое.
1: Ну нет, вот как раз нет. Люди, которые следят за своим здоровьем, да.
2: Ну где из адекватных, вот в чем вопрос.
1: Нет, просто тебя приглашали в сауну, где, конечно, там пьют что-то другое.
2: Я в сауне, кстати, не была никогда, только бани.
1: Там и не до парилки, наверное, не доходили ни разу.
2: Нет, конечно, если после фитнес-клуба, ты после тренировки в сауне или в этой зоне, где хама...
1: чай хорошо.
2: Там, конечно, чай, ну потому потому что никто в фитнес-клуб с собой пенное, холодное не приносит. Понимаешь, а во всех остальных случаях... Артем, если у тебя есть друзья с баней, ну явно они тебя в баню будут звать не чай пить.
1: Ну это правда, это правда.
2: Вот как
1: но,
2: вы, знаете,
1: ну, мы там, я
2: и
1: говорю, мы там и до парилки-то не дойдем. Скорее всего, когда тебя приглашают в баню, ну, мало шансов, что вы... вообще будете
2: да,
1: париться.
2: Но чистыми выйдете точно. Ольга нам пишет: доброе утро. Вот я как девочка полностью поддерживаю Марину. Черный чай практически никогда не пью. Больше мне нравится зеленый. А вот супруг в последнее время подсел на китайский чай пуэр. Такой крепкий,
1: очень
2: с древесным
1: хорошо.
2: Привкусом.
1: Да, да.
2: Но много он тоже не пьет чая. По выходным пару кружечек, пишет нам Ольга из Ярославля. И она говорит еще, что дома есть у них самовар, но заставить мужа растопить очень сложно. Всегда приходится его очень долго уговаривать. Но самовар это тоже вот просто так его не будешь растапливать. Реально слишком много заморочек. Вот если под шашлыки, тогда да.
1: Алексей пишет: я кроме кофе не пью больше ничего, а от чая мне просто плохо становится. А это как? Ну что-то как-то организм не воспринимает.
2: Так человек не любит чай, что аж плохо.
1: Ну, может быть, да. Доброе утро. Про чай без комментариев. Не ем сейчас сладкое и стряпню, а без вкусняшек чаю даже и не хочется. Вода, она и в Африке вода, пишет Ольга Александровна. А вот, как интересно, про чай Марина говорит.
2: А что, я про него практически не говорю, я только
1: она
2: отрицаю.
1: Его только ругает, отрицает.
2: Молочный улун, зеленый чай очень нравится, всем хорошего настроения, пишет Галина. Ну вот, кстати, Артем сейчас дал мне попробовать свой чай, который он пьет. Ну, слушайте, вот пару глоточков чай. Этого китайского чая, ну, кружечку можно
1: Марина
2: сделать.
1: Даже говорит, ты что, туда сахар добавила? Я говорю, нет,
2: ну,
1: Марина.
2: Ну, прям сладкий, скажу
1: ну,
2: я
1: вот
2: вам.
1: Вот так вот, да, есть такие сорта, Марин. Не зря же я был целую неделю в Пекине. Проходил там дегустацию чайную.
2: Ну, ты оттуда, кстати, не привозил никаких?
1: Я много привез чего, просто до тебя не доехала. Ладно, дорогие друзья, скоро вернемся.
2: Неприятно сейчас было.
0: Автомобильные новости.
3: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Как только у человека появляется жгучее желание поменять свой автомобиль на новый, он сталкивается с непростой задачей по реализации текущей машины. На открытом рынке за справедливую цену продавать автомобиль можно довольно долго. А вот сдать свою «Ласточку» в зачет по программе «Трейд-ин» совсем невыгодно. И ладно бы только невыгодно. Как выяснилось, некоторые категории автомобилей дилеры и вовсе отказываются принимать в зачет. Во-первых, речь идет о премиум-сегменте. А если у этого премиума еще и мощный объемный двигатель, то шансы пристроить его дилеру стремятся к нулю. Ведь потом такую машину будет очень сложно продать из-за заоблачной стоимости обслуживания, высокого транспортного налога и других причин. Ярким представителем класса является мощный BMW X5 M50D. Вторая категория – это китайские автомобили. Их стараются не принимать из-за того, что остаточная стоимость быстро снижается. Не успели продать оперативно, записали в убытки. А с этим дилеры заигрывать не торопятся. Замыкают тройку неудачников автомобили с плохим послужным списком. Стоп-факторами становятся большое количество ДТП, 3 и более владельцев, а также плохо читаемые номерные обозначения агрегатов. Как быть? Самый разумный способ – заранее все планировать и дожидаться своего покупателя на открытом рынке. Это самая правдивая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: второй ДС. Дали быстро телефоны. Рано вам еще такое слушать.
1: Утреннее шоу в формате 2D. По будням с 7 до 11 на радио.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.
7: Откровенно. Сокровенно.
8: Откровенно, откровенно о сокровенном.
1: 3-5 кружек чая, чашек, ой.

0: Но, видите, Константин, как бы предупреждают гастроэнтерологи, что это очень вредно.
1: Новокуйбышевск, на связи Валерий. Я бывший военный, часто ездил в командировки. Какой изумительный чай в поездах. Но от него бывает и побочный эффект. Одинокие попутчицы, как Марина, начинают заигрывать. Ну, я чаю не изменяю. А что это,
2: одинокая Марина, попутчица,
1: да? И с кем-то я заигрываю?
2: Никогда это она заигрывает, никогда.
1: Я вообще в поезде прилично себя веду.
2: Даже с книгой.
1: В смысле, даже с книгой?
2: Ну, я говорю, чаще с книгой.
1: Во-первых, мне в поезде очень нравятся подстаканники. Мне кажется, там лучше, чем чай, это подстаканники.
2: Раньше их воровали, воровали, а сейчас там так следят за этими подстаканниками. Там сейчас просто...
1: Что, их воровали, да?
2: Очень, да. Ну, на сувениры, на сувениры.
1: Так самое главное, что чай в поезде, это же... Совсем другое дело. Это же тоже атмосфера путешествия.
2: А какая атмосфера?
1: Это поездка, это командировка.
2: У тебя
1: это...
2: кипяток в этом подстаканнике, стакан, да, и тебе просто дают пакетированный чего-то такого, не самого
1: байховый
2: аппетитного.
1: Какой-нибудь. Но там очень крутой кипяток. Там
2: да.
1: Прям супер...
2: Кипяток там, по-моему, 120
1: горячий,
2: градусов.
1: Такой горячей воды, мне кажется, ни в одном кипящем чайнике нет, как
2: это
1: есть
2: правда.
1: В поезде.
2: Мне кажется, он когда едет, все время кипит.
1: Наверное.
2: То есть вот он там кипит, бурлит.
1: Но
2: и не перестает.
1: Просто в поезде делать нечего, поэтому это и есть тоже чай как церемония. Это
2: нет,
1: как
2: чай как времяпрепровождение.
1: Ну так
2: не
1: и
2: церемония.
1: Есть. Это же не так, что вот ну на бегу, на ходу, потому что вот почему, откуда появилась вот эта вот штука кофе с собой? Угу. Потому что тебе дали этот бумажный стаканчик, ты идешь по городу или бежишь на работу,
2: он
1: опаздываешь,
2: с крышкой.
1: Или едешь
2: ты
1: на машине.
2: Ты можешь реально бежать,
1: ну, то есть,
2: и
1: как бы
2: не расплескается.
1: Быстрый темп жизни не мешает вот этой вот культуре кофе с собой. А чай? Где бы ты ни взял чай с собой, ты просто обожжешь язык,
2: да.
1: Руку, все, потому что чай нельзя пить с собой. Чай ты должен пить дома,
2: ну, да.
1: Либо в поезде. Все.
2: Не, ну если только ты пьешь бабл-ти, тогда да, можно.
1: Ну бабл-ти, ну что это, пузыри для детей, вот эти вот шарики.
2: Шарики.
1: Какой-то кошачий корм, плавающий в чай. Ну нет, я не понимаю бабл-ти вот этого всего. Я, может, как сильно пожилая женщина.
2: Как бабка, да,
1: если
2: сейчас.
1: Меня слушают зумеры, простите меня, дети мои. Но правда, ну бабл-ти, ну это не чай.
2: Нет, это не чай.
1: Ну, так
2: это коктейль.
1: Зачем ты все это добавил в одну тему в сегодняшнюю?
2: Просто хотелось разбавить.
1: Смотри, скромный царь нам пишет. Я вообще до 2008 года мог в день выпить 20 или даже 24 кружки чая. А сейчас я стал кофеманом. Я стесняюсь спросить, вы до 2020 года?
2: Где были? В каких местах? Время припровождения?
1: Потому что 20 кружек чая в день, это как бы... Это что? Что за водохлебы?
2: Вы работали в тот момент или нет? Или вы просто пили и писали? И все. И что еще делать, когда ты столько пьешь? Ну, то есть ты должен рядом с туалетом где-то быть все время, нет?
1: Ну да, наверное.
2: Когда
1: Константин
2: в таком количестве.
1: Пишет, от любого черного чая без сахара начинается тошнота, поэтому приходится пить с молоком 3-5 больших кружек.
2: Ну, кстати, да, вот англичане же, они пьют с молоком чай.
1: Но они почему пьют чай с молоком? Потому что они пили из тонкого фарфора. Если ты не добавишь туда молока, у тебя фарфор хрустнет, треснет и развалится. А так пошло вообще. Это же функционально, а не только про вкус. Mm-hmm. А это изначально, чтобы не лопнул фарфор.
2: Дорогие друзья, только что были признания бывшей английской королевы Елизаветы на радио Шансон. Спасибо огромное. Пояснила.
1: А зачем таким томным голосом разговаривать? Ну,
2: каким голосом?
1: Ну, не томный, а какой-то. Я просто не могу в эфире сказать. Это запрещено так называть голоса некоторые.
2: Нет,
1: ну, ладно.
2: Ну, ладно.
1: Мария, массажист, нам пишет. Я согласна с Мариной. Пить чай – это именно церемония должна быть. Вкусный чай, чайный сервиз красивый. А бросить пакетик в чашку и залить кипятком – это не чай. Это жалкая пародия. А так я люблю молочный улун, пишет нам Мария. В кафе, когда бываем, всегда его заказываю. Всем хорошего дня, отличного настроения и вкуса. Напитков.
2: После роллов хорошо молочный улун чай.
1: После роллов? Ну, потому что рис есть.
2: Потому что солененькое все было такое.
1: Надо рот прополоскать от вот этих вот,
2: и вот как раз
1: от икры,
2: вот
1: тобико, или как
2: да.
1: Там называется.
2: Да, и вот как раз почему-то именно чай зеленый лучше всего для этого подходит.
1: Рыбалкой человек занимался, а мы-то уж про него подумали.
2: Да,
1: всякое
2: ну,
1: разное.
2: Ну, на рыбалке можно 24 чашки выпить, наверное, да?
1: Ну, что-нибудь нормально клевало?
2: Клевало. Приезжай, посмотришь. Покажу тебе свой улов. Ладно, это я шучу. Плюс 7-909-955, друзья. Ой, что, 955-103. В следующем часе продолжим тему. Пишите, что вы думаете по поводу чая.

0: значит местная жена.
1: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Дорожные новости.
3: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
4: Таксопарки просят смягчить требования к использованию в такси иномарок. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Ставки по автокредитам на бэушные машины снижаются. По данным Объединенного кредитного бюро, в мае средняя полная стоимость кредита по подержанным машинам упала ниже 23%. В начале года было 25,5%. По новым машинам ставки стабильны, в районе 14%. Разрыв между ставками при покупке новых и подержанных автомобилей достиг минимума за 2 года. Это значит, ситуация на рынке автокредитования приближается к норме, но о ее достижении говорить пока рано. Таксопарки просят смягчить требования к использованию иномарок в такси. По введенному в прошлом году закону, внести в реестр такси можно только некоторые автомобили российской сборки. Автомобили ушедших марок для такси почти недоступны. Исключение сделали только для физлиц, и то, если машина находится в собственности более полугода. Оказалось, что в реальности введенная для самозанятых квота не действует, а юридические лица и ИП ей воспользоваться не могут. Реакция правительства пока неизвестна. Россияне все чаще покупают новые мотоциклы. С начала года продано 24 тысячи экземпляров. Продажи выросли на 14%, а в мае темпы даже ускорились. Наибольшим спросом пользуются марки Regal Moto, Moto Land и Vogue. Первые две из них российские, но сборка китайская. Vogue полностью китайский бренд. Популярность мотоциклов постоянно растет уже несколько лет. Это связано с тем, что купить и содержать мотоцикл дешевле, чем машину. Да и пользоваться им в городе часто удобнее. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
2: Дорожные новости.
3: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
5: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
6: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
7: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: 9 утра в Костомукше.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте. Повышать тарифы ЖКХ с июля не будут. ФАС опровергла информацию об индексации тарифов на коммунальные услуги. По информации ведомства, ежегодная индексация пройдет не с 1 июля, а с 1 октября. Уровень изменений тарифов не превысит установленный распоряжением правительства. ФАС России проконтролирует процесс в регионах, а в случае выявления нарушений из тарифов исключат необоснованно заложенные средства. Добавлю, что на днях в прессе появилась информация о том, что коммунальные тарифы могут быть проиндексированы уже с 1 июля. Федеральная антимонопольная служба официально назвала эти сведения недостоверными. В текущем году повышение проходит в два этапа. С 1 января тарифы выросли на 1,7% из-за увеличения НДС, а основная индексация перенесена с традиционного июля на 1 октября. Чиновники обсудили развитие медицины в Костомукше. На вопросы жителей отвечали куратор округа Лариса Подсадник, глава Минздрава Михаил Хлопков и главврач межрайонной больницы номер 1 Игорь Подзамков. Одной из основных тем стал комплексный план развития больницы. Он включает в себя поставку нового оборудования, внедрение передовых методов лечения, а также решение финансовых и организационных проблем медучреждения. Руководители подчеркнули, что в этом году в больнице ждут еще одного молодого врача-невролога. Также подписан трудовой договор с лор-врачом. Кроме того, на работу в больницу придут кардиолог, психиатр и два фельдшера. Дренаж на дорожке есть. Местные власти прокомментировали жалобы горожан на большое количество воды в лесу в районе набережной. По информации издания 64-я параллель, жители переживают, что сосны и ели сгниют в воде, которая скапливается в этом месте. В администрации пояснили, что по проекту водоотведение в районе набережной было предусмотрено на месте бывшего болота, где теперь проходит грунтовая дорожка. В этом месте проложено достаточное количество дренажных труб, а вот вдоль зеленых мостков болота нет, и вода там скапливается из-за осадков в силу особенностей рельефа. Поэтому, когда дожди закончатся и установится сухая погода, лишняя влага должна уйти сама собой. В отделе строительства и ремонтов призвали горожан не переживать, деревьям ничего не грозит. Лимиты для охотников утвердили в Карелии. Они будут действовать в период с 1 августа этого года по 1 августа следующего. За это время охотникам в республике разрешается добыть 870 бурых медведей, 83 барсука и 1235 лосей. Проект о лимитах на добычу медведей и барсука уже направлен на утверждение главы Карелии. Прием заявлений на добычу начнется после официальной публикации. Если количество желающих превысит установленные квоты, распределение разрешений проведут через жеребьевку. Сегодня синоптики обещают в городе переменную облачность. Осадков не ожидается. Ветер будет сегодня северо-восточный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 18 до плюс 22 градусов. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: мне слово.
1: Спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В Центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
2: Коленные, тазобедренные, да, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно, Юсуповская больница.
1: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
0: Откровенно, сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
1: Гастроэнтерологи выступают и говорят, что чая можно выпивать в день не более 3-5 кружек, чашек точнее, после чего могут возникнуть некоторые проблемы.
2: Но ведь в чае кофеина больше, чем в кофе.
1: Смотря в каком чае.
2: Но я
1: чай
2: тому,
1: тоже бывает разный.
2: А какой разный чай?
1: Ну, в зеленом больше.
2: В каком мало кофеина?
1: В зеленом больше, чем черный.
2: А вот тот, который, вот то, что жмых в пакетике.
1: Жмых в пакетике, это пуэр или улун, что это?
2: Нет, то, что все чаи маны говорят, что чай из пакетика — это так себе чай, это какая-то. Ну,
1: я тоже всегда говорил, что пакетик пакетику рознь.
2: Да?
1: Да, есть хороший чай в пакетиках. Есть.
2: Ну, вот скажи мне, человек, который хочет выпить вкусного чаю,
1: да,
2: куда ему надо идти? Где ему... ему нужно куда-то, где ему специальный эксперт по чаю даст на дегустацию разные, там, понюхать листочки.
1: Нет,
2: типа.
1: Ну, этого не дадут.
2: Или просто в магазине ты можно найти хороший чай. Ну, если вот ты не разбираешься совсем.
1: Если ты не разбираешься совсем,
2: ну,
1: ты можешь всегда...
2: черный от зеленого.
1: Зайди в интернет, и куча есть, и обзоров, и куча блогеров, куча дегустаций, до всего.
2: То есть ты выбираешь чай, то, что тебе посоветовали блогеры?
1: Да нет, я уже, основываясь на своих вкусовых каких-то пристрастиях,
2: просто
1: знаю, что мне нравится.
2: Просто столько всего появляется, я имею в виду,
1: конечно,
2: и на полках магазинов, и в интернете, и вот, ну, например, моя дочка, которой в эту пятницу исполняется 13 лет, она любитель, знаешь, посмотреть какие-то обзоры. Это самое вкусное в мире, мама, давай это купим. Это не только чая касается, но мне кажется, это как раз вот молодежь и отсутствие критического мышления. Они в этого все верят, понимаешь? Пробуют, а потом я говорю, ну как? Не, невкусно.
1: А что было из последнего, то, что она попробовала,
2: ну,
1: и не понравилось?
2: Вот эти, как это называется, помнишь, какие-то хрустящие сосиски, как это называлось-то, зумеры, это едят какие-то
1: Корн-доги.
2: Да, корн-доги.
1: Корн-доги, это вкусно.
2: Да, ну не знаю.
1: Ну, значит, неудачно купила. Так же тоже бывает, понимаешь, все зависит от того, где ты...
2: Ну, вкусного в корн-доги? Ну, не знаю. Бабл-ти вкусно?
1: Да.
2: Нет. Понятно. Видишь, какие мы разные, ты косишь под зумера.
1: Все, ребята, мы поговорили.
4: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
0: Будет утро добрым, будет добрым день.
3: Утреннее шоу в формате 2D с 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Откровенно о сокровенном.
1: Чай, индийский чай, та-ра-ра-ра, та-ра-ра-ра. Чай, любишь чай варить?
2: Да ну, нет.
1: Да. Хотела послать меня.
2: Честно говоря, мне кажется, люди лукавят.
1: Когда говорят, что они любят чай?
2: Нет, когда они вот приглашают на чай. Ведь никогда этот чай не заканчивает.
1: Марин, давай так, смотри, если после 9 вечера...
2: Так.
1: Ты знакомишься на улице с мужчиной, и он говорит тебе, пойдем на чай. Ну, вероятность 99,9, что чай вы не попьете.
2: Вот, я тебе о чем говорю, я много раз просто попадала на эти уловки.
1: Слушай, ну это красиво звучит, пойдем на чай. Ну, да, ничего.
2: Чашку, кофею.
1: Я тебе горячего, ободрящего налью.
2: В это я больше верю. Ну, короче, во-первых, чай, это для меня это в первую очередь традиция. Мне нравится, когда собирается семья за большим столом. Действительно, они едят какой-нибудь цветаевский пирог и запивают его чаем.
1: Желательно, чтобы дело было в Англии, и семья это была королевская.
2: Можно где-нибудь в Тарусе на берегу Оки. Но я тебе про другое. Я к тому, что мне кажется, что в нашей стране чай – этой серии. Там полдня люди ели, пили, разговаривали, и уже как бы хозяйка такая, давайте уже к чаю перейдем.
1: Но да, и это... тут выносится торт.
2: Да, и все, а потом все должны уже уйти. И этот чай, он как разгонный пряник
1: революционной времени. На свадьбе, да, так и происходит. То есть выводится на свадьбе торт, потом выводится чай, кофе, и люди все
2: и
1: понимают,
2: все,
1: что
2: да,
1: пора по домам.
2: Свидание, да, жених, да, и невеста считают деньги.
1: Да.
2: Как закрыта лавочка. Но я к тому, что это всегда так. Ну, либо на работе. Ну, вот заняться нечем. Ты поболтыхал этот пакет в кружке.
1: Он у тебя ныряет. Ты смотришь, что это или не то.
2: И потому, что ты хочешь есть, ты пьешь чай. Не потому, что ты хочешь пить чай. Ты хочешь печеньку.
1: Нет, иногда ты хочешь просто взбодриться.
2: Ты хочешь просто отвлечься от работы. Поэтому тебе надо смотреть в стакан, как там раскрывается, допустим, какой-то не пакет. Пусть у вас цветок какой-то раскрывается.
1: Вот, тоже, кстати,
2: это чисто медитативная история, да, но не потому, что вы любите чай. Прям, ах, хочу выпить чай, не могу. Правильно?
1: Не знаю,
2: нет, Марин. Нет у тебя бутерброд, или у тебя есть бутерброд с колбасой, а ты понимаешь то, что вот сейчас вот чай хорошо.
1: Да.
2: Белый хлеб, докторская колбаска и черный такой, знаешь, ядреный чай из пакета. Вот
1: но
2: это
1: с сахаром уже. Уже
2: да,
1: с сахаром.
2: Если после колбасы, то с сахаром, сахар. Конечно.
1: Так, любимый ведущий, вот уже полгода я пью утром зеленый чай вместо кофе, нам пишет Наталья. Стараюсь покупать хорошие сорта. Предпочтение, конечно же, зеленому с жасмином и бергамотом. А вот я, кстати, зеленый не знаю с бергамотом. Только черный знаю с бергамотом. А с жасмином,
2: а говорил,
1: да, зеленый.
2: Ты эксперт по чаю.
1: Я эксперт по чаю, но я первый раз слышу вот это сочетание зеленый с бергамотом. Ну ладно, может быть, я просто не там хожу, не в тех магазинах. Кофе сейчас пью редко, могу за компанию выпить чашечку. В общем, всем добра и позитива.
2: Надежда напишет: Марина, вы еще очень молоды. Когда человеку исполняется 60, вместо горячительного употребляется чай. Ну да, он же горячий, логично.
1: Так, у меня все просто: чай, кофе, какао. Я пью только натуральный. Дома пью только чай. Чай, так как тот самый индийский чай из СССР. Я название не могу читать, потому что, Саша,
2: почему?
1: Это будет, ну, реклама будет. Если я сейчас вот название чая скажу. Не сон, а название.
2: Ты иногда называешь магазины.
1: Так если я называю магазины, это же не значит, что я их рекламирую. А здесь вот, если я сейчас назову чай, он прям реклама. В общем, ладно. Тот самый индийский из СССР. Я всегда пью только крепкий чай. Есть еще какие-то там не люблю, чтобы зубы скрипели, вот такой должен быть, но не чефир. То же самое про кофе, это уже другая тема для другого обсуждения.
2: Спасибо. А вот Надежда нам пишет такую картинку, смотрите. Самые вкусные чаепития были в детстве и в юности у бабушки. Конечно, кипяток из самовара, сахар, чай, который нужно было, сахар нужно было колоть специальными щипчиками, и компания за столом не меньше 5 человек. Самовар блестит начищенными кирпичом боками. Чай наливается в блюдце, чтобы температура была оптимальный, а сахар, маленький твердый кусочек, отправляется в рот и запивается ароматным чаем. Сейчас все проще. Нет гостей, пакетик чая отправляется в бокал, заливается кипятком, и все. Конечно, когда приходят гости, мы не позоримся, а завариваем чай в заварочном чайнике и спрашиваем, какой травы вам добавить.
1: Какие
2: мяты,
1: молодцы.
2: Чабреца, или...
1: да.
2: То есть, видишь, даже Надежда все-таки соглашается с тем, что чай из пакета – это позорная история, когда приходят гости. Хотя
1: так, в 10
2: так.
1: Утром пью чай, в 10 кофе, в обед завариваю на работе чай, в 14 кофе. И когда прихожу домой с работы, делаю ужин и снова чай. В 22:00 могу выпить травяной чай вместе с женой, которая к этому времени как раз возвращается с работы. Всем хорошего дня. Это от Владислава. Так, Марин, Ну ладно, еще пару сообщений буквально совсем скоро.
2: Виктория из Калуги.
1: Нет,
2: будем
1: уже читать? Все, не успеваем.
3: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама. Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
4: Хочешь научиться водить автомобиль, а может автобус? Приходи в Центр подготовки водителей. Профессиональное обучение водителей категории B, C, CE и D в Костомукше. Собственное мобильное приложение, свой тренировочный полигон, опытные инструкторы и всегда исправный учебный транспорт. Еще больше информации в мобильном приложении Центра. Скачайте в Google Play или App Store. 16+.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: утреннее шоу в формате 2D на радио «Шансон» с Деминым и Дымовым.
1: Небо надо мной плакало мелкими каплями, ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

моей любви не лги. И больше слов не говори, я понял все.

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Добрый день, Марина Артемовича. Я люблю пью каждый, но сейчас не об этом.
3: Ага. Читай хорошую
2: родился,
3: историю.
2: Не, я просто, да, смотрю. Родился в 17 и 17 лет прожил в Казахстане. Переехал на Урал, долго не мог привыкнуть. Когда приходил к кому-нибудь в гости, мне задавали один и тот же вопрос. Чай будешь? У нас в Казахстане чай наливали сразу, не спрашивая. Без вопросов. За 34 года привык уже. Но если кто-нибудь приходит ко мне в дом... чай наливаю сразу. То есть, представляешь,
3: вот
2: люди в Казахстане даже нет мысли, что можно сказать, я чай не люблю, как ты, например. Давайте сразу газировки какой-нибудь вкусной плесните.
3: Нет, газировка тоже не...
2: Мы сейчас не про ту газировку, ладно. Доброе утро.
3: Алексей нам пишет, уважаемый ведущий, я пью только кофе с лимоном, а чай после еды, как это привыкли делать многие, блокируют всасываемость многих микроэлементов, а железо полностью. Кофе
2: это
3: и чай с молоком. Это вообще самоубийство.
2: Это что так? За нутрициолог нам пишет?
3: Ну вот Алексей у нас
2: нутрициолог. Алексей, вы нутрициолог?
3: Ну, кстати, я тоже это слышала, что на самом деле это надо
2: слышать. Слышать не значит, так оно и есть. Что нельзя на голодный желудок?
3: В смысле, наоборот, надо на голодный.
2: Чай на голодный?
3: Что это будет лучше и полезнее, чем если вы...
2: Может быть, не спорю. Очень люблю чай в любом исполнении, пью всегда и везде. Больше мне по вкусу черный с чабрецом или липой. Зеленый чай молочный лун больше всего предпочитает мама и младшая сестра. А чай и самовар – это, Марина, вообще песня. Да еще и под шашлыки. Кто же от такого откажется?
3: Ой, чай под шашлыки, ну это
2: всем
3: же вообще классика.
2: Всем хорошего дня. Виктория Калуга. Виктория, но я ни разу не пил чай под шашлыки. Не было у меня такого под шашлыки.
3: Ну,
2: чай.
3: У тебя все впереди, Артем.
2: После шашлыков совсем
3: нам
2: другие
3: же, видишь,
2: напитки.
3: Слушатели пишут, что после 60 другое отношение к чаю.
2: Понял. Нам надо дотянуть до 60.
3: Дорогие друзья, уже скоро акция «Счастливая каюта». Если вы уже прошли регистрацию на сайте
2: radioshanson.ru,
3: ждите звонка. А если не прошли, то регистрируйтесь. Возрастное ограничение 18+.

0: «Счастливая каюта» на радио «Шансон».
1: Итак, дорогие друзья, это «Счастливая каюта». Если вы уже заходили на сайт radioshanson.ru и прошли церемонию регистрации в нашей игре...
2: Прям церемония.
1: Церемония, как
2: меньше
1: чайная.
2: Меньше минуты займет регистрация на сайте.
1: Но в любом случае, да, после регистрации нужно ждать нашего звонка, всегда снимать трубку, когда мы звоним, для того, чтобы оказаться в эфире и иметь возможность правильно ответить на три вопроса за 60 секунд. Если вы справляетесь с этой задачей, вы отправляетесь в суперфинал. А суперфинал состоится 14 августа, и уже 14 августа мы узнаем имя человека, который гарантированно отправится в морской круиз на... круизный лайнер.
2: Роскошный белый круизный лайнер.
1: Там даже наши фотографии есть, Марина.
2: Сочи, Турция, все включено.
1: Человек,
2: да,
1: который там поплывет на Астории Гранде, пойдет на Астории Гранде, увидит наши с тобой фотографии.
2: Возрастное ограничение 18+, это не из-за нашей фотографии. Важно еще, чтобы у вас был загранпаспорт.
1: Ладно, давай посмотрим, кто с нами играет. Дмитрий, здравствуйте, алло.
3: День добрый.
1: Здравствуйте, Дмитрий. Готовы ли вы сегодня обыграть нас и правильно ответить на три вопроса за 60 секунд?
3: Как два пальца.
1: Давайте посмотрим, получится ли у вас что-то с пальцами с вашими или нет. Итак, 60 секунд.
4: Время пошло.
1: Назовите фамилию создателя группы «Воровайки». Бриллиантов, алмазов или рубинов?
3: Алмазов.
2: Давай дальше, ты тоже.
1: Какого из перечисленных футбольных клубов не существует? Галатасарай, Трабзонспор, Бахчисарай.
3: Бахчисарай.
2: В каком городе снимали фильм «Иван Васильевич меняет профессию»? Москва, Ростов-Великий, Сочи.
3: Ростов-Великий.
1: Вы ответили на три вопроса. Как вам кажется, правильно ответили или нет?
2: Или, может быть,
3: понять
2: надо...
1: Ну, давайте...
2: Интригу вот сохранить.
1: Давайте сделаем вот так.
2: Красавчик Дмитрий, да, даже не потребовалось нашей помощи.
1: Ну что, молодец, молодец,
2: создатель, да, группы «Воровайки» это
1: Юрий Алмазов, да.
2: Нет футбольного клуба «Бахчисарай»,
1: потому что есть
2: придумал
1: фонтан, да,
2: и Иван Васильевич фильм действительно снимали в городе Ростов-Великий Ярославской области. Вот и все. Дмитрий получает секретный код от каюты.
1: Дмитрий, трубочку не кладите, мы вам расскажем, точнее, что мы назовем вам код, который вы сохраните, и, может быть, именно Дмитрий 14 августа окажется в нашем суперфинале и сумеет одолеть соперников, и тогда уже точно гарантированно отправится в морской круиз. В общем, дорогие друзья, если вы тоже хотите составить конкуренцию Дмитрию и хотите побороться за счастливую каюту, заходите на сайт radioshanson.ru.
2: Регистрироваться может каждый, кому есть 18 лет, у кого есть загранпаспорт, возрастное ограничение, вот сами понимаете какое. Ну а впереди у нас гороскоп, а еще у нас сегодня
1: звездный
2: будет
1: завтрак.
2: Невероятный звездный завтрак. В гостях у нас певец, заслуженный артист России Мурат Байкаев. Не пропустите, будет очень интересно.
1: Да, если захотите задать вопрос Мурату, то вы знаете, что это можно сделать с помощью мессенджера Макс, да и с помощью остальных мессенджеров, в принципе, тоже.
0: Счастливая каюта на радио «Шансон».
5: Реклама на радио «Шансон».
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да. А также Booking и подписки.
5: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Кора черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрый результат.

0: одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
2: Разгулялась волна, а тебе небольшом.
3: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22.00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
4: Людочка, вы ничего не забыли?
5: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
4: А билеты на «Эх-разгуляй» тоже забронировала?
5: Так до ноября, время еще есть.
4: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
5: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
6: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх-разгуляй».
7: «Эх-разгуляй».
6: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», «Чепик», «Хола», Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-3317.
9: Дымова и Демин на «Радио Шансон».

0: Звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Вторник на календаре, 23 июня. Давайте смотреть, какие же песни нам поют сегодня звезды. Овны, вас ожидает приятный и богатый на сюрпризы день. Появится непреодолимое желание.

0: желание сегодня себя порадовать чем-то новеньким. В общем, песня дня. «Поздняя любовь» группы «Хорошая песня».
1: Тельцы, лучше дня и не придумаешь для того, чтобы свои планы показать руководству, четко, емко донести до вышестоящего руководства все ваши предложения. Совет ловите сегодня в песне «Девочка лета» Стаса Михайлова.
0: Близнецы, отличное время для путешествий. Вы прекрасно проведете время и в путешествии, может быть, даже найдете новых друзей. Все как песня «Лучик» Сергея Куренкова.
1: Раки, не бойтесь рисковать, решитесь и осуществите свои планы. Велика вероятность сегодня удачного исхода любых событий. Будьте осмотрительны при походе в магазин. А ваша песня в этот вторник «Женщина-осень» Владимира Асмолова.
0: Или вы сегодня вы будете довольны тем, как развиваются события. Все будет идти четко по плану. Помогайте коллегам, не игнорируйте просьбы. Песня «Дня студенточка» Валерия Кураса.
1: Девы, день прекрасно подходит для того, чтобы устроить презентацию нового проекта в будущем это стабильно отразится на вашем финансовом положении. А ваша песня в этот вторник «Белая полоса» Артема Демина.
0: Весы – благоприятный период для осуществления желаний, воплощения в жизнь новых идей. Только обязательно наладьте контакты с руководством. Песня дня «Дай мне огонь» Дениса Майданова.
1: Скорпионы, не тратьте лишние силы на то, что вы сделать не в силах. Подождите день-два, и все решится само собой. И вы тогда легко сможете реализовать намеченные планы. Совет сегодня – ловите в песне «За подруг» Катя Огонек.
0: Стрельцы, вам все по плечу, и вы с легкостью решите любые вопросы. Песня дня «Ветер в голове» Сергея Трофимова.
1: Козероги, вас переполняют идеи. Все ваши мысли заняты только тем, что вы ищете решение для того, чтобы скорее выйти из затруднений. Затруднительного финансового положения. Совет ловите сегодня в песне «Клееночка» Алексея Петрухина.
0: Водолеи, хороший период, чтобы найти новую работу. Обратитесь за помощью к друзьям, если она вам потребуется. Ну и послушайте песню «Докурю и брошу» Тамары Кутидзе.
1: Рыбы, вас переполняет энергия. Вы бодры и оптимистично настроены, и вам легко будет добиться успешных результатов в любом деле, за которое вы беретесь. Ваша песня сегодня «Грубая любовь» Инны Вальтер.
0: Радио Шансон всем желает легкого и музыкального вторника. Yeah.

10 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Опасные товары на кассах в России будут оперативно блокировать. Такой законопроект Госдума сегодня рассмотрит в первом чтении, пишет «Известия». Инициатива получила поддержку правительства, профильных думских комитетов и региональных законодательных собраний. Сейчас контрольные мероприятия в отношении сомнительной продукции проводятся, как правило, с предварительным уведомлением и согласованием с органами прокуратуры. За время, необходимое для проведения таких процедур, опасная продукция продолжает находиться в обороте. Министерство труда актуализировало рекомендации по подработке подростков. Если раньше основное внимание уделялось соблюдению возрастных ограничений и требований охраны труда, то теперь работодателям рекомендуется учитывать интересы несовершеннолетнего работника, а также его индивидуальные психофизические возможности. Об этом пишет «Российская газета». Расширен перечень профессий, куда могут привлекать подростков. Теперь их 90. Например, помощник эколога, рабочий земельного хозяйства, уборщик служебных помещений. В прошлом году при содействии служб занятости были трудоустроены более 630 тысяч подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене. Возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 22. А далее в утреннем шоу в формате 2D «Звездный завтрак» впервые к нам в гости придет певец Мурат Байкаев, заслуженный артист России, народный артист Чечни, Ингушетии, Карачаево-Черкесии. В его репертуаре уже более 100 песен на разных языках. Не пропустите эфир с артистом.

0: Спонсор утреннего шоу – Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В Центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно, Юсуповская больница.
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиник».

0: Шансон, и сегодня мы будем завтракать в компании с одним из самых ярких представителей современной российской поп-музыки. Встречайте! Заслуженный артист России, Южной Осетии, Алании, Республики Ингушетия, Карачаева, Черкесии, народный артист Чеченской Республики Мурат Байкаев. Доброе утро, Мурат!
1: Доброе утро!
0: Как много у вас званий, как много у вас титулов, когда вы все успели?
1: Ну, так сложилось, что в творчестве... Все так выступал в разных регионах, в разных субъектах нашей страны.
0: Вы уже давно занимаетесь музыкой, да?
1: Если в целом профессионально, да, уже лет, наверное, 20 собирать.
0: Музыкальное образование имеется, конечно же, да.
1: Закончил ЕСИ, да. И по классу, получается, вокала. И мой педагог тоже сегодня здесь.
0: По Алексей вокалу?
1: Сергеевич, да.
0: Отлично.
1: Гуру, скажем так.
0: Какими-нибудь музыкальными инструментами овладели за время обучения?
1: Играю.
0: На чем играете?
1: На пианино играю, на гитаре. Могу так тоже в компании поиграть
0: для себя. На барабане нет?
1: Ну, конечно, далеко еще так барабанить. Ну, так владеем.
2: В какой момент в детстве стало понятно, что у вас есть склонность к музыке?
1: Знаете, такая прям совокупность прям случайных обстоятельств.
0: Ну, расскажите нам все поподробнее, мы ничего не знаем, очень интересно. Нашим радиослушателям, я думаю, тоже.
1: Еще здесь, когда я занимался спортом, я такой бывший спортсмен, занимался дзюдо. Да, дзюдо. Это любимый вид спорта нашего президента. Поэтому и пошел по таким стопам. И папа хотел привить дисциплину, получается, таким благодаря спорту.
0: Так, удалось что-нибудь достичь каких-то результатов в спорте?
1: Вот была такая борьба между музыкой и между спортом. Мама была за музыку, чтобы меня как-то музыка воспитала в каких-то таких, в кондициях, не знаю, ну, музыкальных, да, обычно такой, как мальчик в школе хулиганил, тут вот...
0: А мальчик в школе хулиганил?
1: Да, все посоветовали, нужно мальчику как-то заниматься музыкой. Начал выезжать по конкурсам, потом уже музыка победила, отец сдался, он сказал, все, забирайте сына полностью.
0: Забирайте сына, да. И уехал сын в каком-то неизвестном направлении.
2: На конкурс на музыкальный. В каком возрасте была первая победа на музыкальном конкурсе?
1: Первая победа была, получается, 8 лет.
2: Это был, ого.
1: Да, 8 лет. Это я победил во всероссийском конкурсе.
0: Как назывался?
1: Он назывался «Мелодия единства». Он проходил в Москве. Вот, это был гран-при российского вокального конкурса. Первый мой конкурс.
2: Вас кто-то какой песней вы выступали?
1: Помню, это была песня «Вечерние фонари».
0: Можете припев буквально там?
1: Конечно. Вечерний город смотрит фонари, цветите вы, светите до зари, цвет посылайте, все освещайте. Вот эта песня была, потом была представлена песня Лоретти, Джамайка, Джамайка.
0: Ну, вот, все знают Джамайку, никто там не был, но все знают эту
1: песню. В общем, был такой репертуар.
0: Ладно, дорогие друзья, если вам интересно узнать что-то из жизни и творчества нашего сегодняшнего гостя, напомню, у нас в гостях Мурат Байкаев, то задавайте свои вопросы. Плюс 7909-955-1030. Работает национальный мессенджер Макс и работают остальные мессенджеры тоже. А мы скоро вернемся.
3: Звездный завтрак на радио «Шансон».

0: утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова на радио «Шансон». По будням с 7 до 11 утра. Для лиц старше 18 лет. Звездный завтрак на радио «Шансон».
1: Это «Звездный завтрак» на радио «Шансон», дорогие друзья. И у нас сегодня в гостях Мурат Байкаев. Говорим о творчестве, говорим о песнях, говорим о музыке. В середине часа услышим очень интересную работу, которая называется «Дом убит».
2: Самое главное, что наши слушатели уже слышали и видели выступление Мурата Байкаева, если они были на торжественной церемонии вручения премии «Шансон года» в апреле. Расскажите вообще, как вам такой опыт выступления на такой площадке, какие были эмоции?
3: Ой, ну грандиозное мероприятие. Масштабы
1: все понравилось.
3: Просто, конечно, масштабы удивили. И огромная благодарность Михаилу Сафарбековичу за то, что дал такую возможность быть на такой прекрасной премии, выступать с такими прекрасными артистами. Это для меня огромнейший опыт. И, наверное, это такой, я более чем уверен, такой хороший трамплин для будущих таких достижений.
1: У вас еще, да.
2: Я хотела спросить, за кулисами «Шансона года» с кем-нибудь удалось из артистов «Шансона» познакомиться поближе? И вообще, слушали ли вы «Шансон» до момента, когда сами начали исполнять «Шансон»?
3: Конечно. В целом я такой меломан, я люблю разную музыку. И «Шансон» в том числе, это такая музыка, которую я слушаю частенько. Вот. И многих артистов за кулисами я уже их так заочно знал. Вот, и с ребятами удалось пообщаться, кто был со мной в одной гримерке. Вот, и мой давний друг Эдгар, с которым мы прошли немало концертных площадок еще и на нашей родине, на Кавказе. Вот, поэтому было очень много разных моих друзей, которых я был очень рад увидеть на этой церемонии, да.
2: Значит, в «Шансоне» вы свой человек. А вообще, вот вы рассказали, что с 8 лет участвовали в музыкальных конкурсах. А был ли у вас опыт, может быть, вы пели когда-нибудь в ресторанах, в караоке, что-нибудь такое было?
3: Ой, конечно. Я думаю, что любой уважающий себя вокалист, он прошел такую практику именно ресторанного артиста, певца. Да, конечно. Ну, конечно, педагоги были все против. Нет, нет, не пой.
1: А почему?
3: Потому что...
1: Там копируешь манеру какого-то исполнителя уже известного.
3: Не то, что манера. Все-таки вот это понятие, что ресторанный певец, он... Да, то есть, когда он поет в ресторане, он развивается. То есть, развиваются хорошие вокальные данные. Вот мои педагоги почему-то всегда были против этого. Они говорили, нет, человек должен как вокалист становиться вокалистом у станка. То есть в стенах вуза, где он учится, у педагога в классе. А все остальное, это вот халтура, которая немножко сбивает артиста, сбивает его с какой-то программы, сбивает с какого-то курса. И я так и не понял, наверное, какую-то магию всего этого. Но я пел, конечно, втайне, и мне приходилось зарабатывать, потому что это хороший заработок. Ну, разный был репертуар с учетом, наверное, специфики ресторана.
1: Три самые любимые песни назовите, которые чаще всего.
2: Мне кажется, они должны быть уже нелюбимыми, которые часто заказывают.
1: Когда я работал в ресторане, то, наверное, чаще, чем Владимирский Централ, мне ничего не приходилось петь. А у вас
3: так и не вспомнишь. Все по-разному, в зависимости от того, какое настроение у тебя, какое настроение у гостей.
1: Дорогие друзья, мы сделаем небольшую паузу, уже совсем скоро вернемся. Вот, даже не выдерживают нервы, падает в нашей студии. Скоро вернемся, дорогие друзья. Сейчас небольшая пауза.
0: Звездный завтрак на радио «Шансон».

Я к тебе приду, я тебе возьму за руку. Мы пойдем с тобой, мы пойдем вдвоем за реку. Глянь, как все цветет, все тебя ждет, дожидается. Все тебе цветы, птицы, река улыбаются.

Руки протяни, да глаза сомкни и пойдем. Пусть твои ладони родники умоют серебром. Глянь, бабочки народ просят в хоровод, не откажи. Они тебя так ждали, платье подбирали с той весны. Попросил я пчел, вроде ни о чем.

0: «Завтрак» на радио «Шансон».
1: Звездный завтрак, дорогие друзья, на радио «Шансон». И у нас сегодня в гостях заслуженный артист России, народный артист Чеченской Республики, заслуженный артист Южной Осетии, Алании, Республики Ингушетия, Республики Карачаево-Черкесия, Мурат Байкаев. И сейчас мы уже хотели бы с вами поговорить о песне «Дом убит», потому что именно она прозвучит уже через несколько минут в нашем эфире. Расскажите о том, как эта песня попала в ваш репертуар.
2: Но песня «Дом убит» — это одна из моих таких сегодня для меня, по крайней мере, очень родных, такая родная работа, очень близкая работа, потому что тема, которая затронута в этой песне, она очень близка, да, и это все пройдено, это все прожито, и, конечно, я знаю, что и также это очень... Для Михаила Сафарбековича тоже очень такая одна из его любимых работ. И когда он предложил эту песню спеть, я с большим удовольствием, конечно, согласился, потому что я надеялся, что я смогу ее как-то через себя пропустить, прожить. Да, и слава богу, и все совпало. И композитор Сергей Ревта, который прекрасно написал эту музыку, конечно, Михаил Сафарбекович, и вот работа звукорежиссера, всех, кто был, всей команды, получилась такая прекрасная песня «Дом убит», и я знаю, что и радио «Шансон» тоже вещает эту песню.
1: Конечно, это одна из самых наших любимых песен тоже.
2: Спасибо, спасибо
3: причем
2: огромное.
3: Такая песня, которая откликается в сердце у каждого человека, действительно, до мурашек. Сложно ли было записывать ее? Много ли времени на студии провели, работая над песней?
2: Конечно, очень важно было вот не только спеть ее, да, а вот чтобы каждое слово ты понимал, о чем ты поешь. Это очень тяжелая работа, на самом деле, была. Обычно я приходил в студию, там, звукозаписи, записывал свои песни. И да, раз-раз там спел, прочекался, да. А тут нужно было поймать интонацию, самое главное. И чтобы ты пел не просто голосом, да, не просто какой-то красотой, там, тембра или какая-то мелизматика, а чтобы это все вот...
3: Душой.
2: Душой, да. Это было вот как вырвано прям из сердца, это было очень важно. Поэтому я надеюсь, что и слушателям понравилось, и надеюсь, что люди поняли, люди как-то оценили эту работу достойным образом.
3: Я вспоминаю ваше выступление на «Шансоне года» с этой песней, и действительно, это просто было до мурашек. А вы вообще часто исполняете ее на большие залы? Или...
2: Так как работа совсем новая, свежая, и, конечно, не так много мероприятий, где я ее исполнял. Вот. Но у нас большие планы на эту песню и концерты, в которых она будет звучать обязательно.
1: Когда говорят слово «планы», у меня сразу в голове мысль, может быть, будут и клип?
2: Обязательно. Обязательно, да. Мы сейчас думаем над тем, как идеей снять клип. Вот. Полностью сейчас будем продумывать сюжет. Вот. Все-все. Отбирать локации. Обязательно, я думаю...
1: Когда будет. Порадуете приблизительно хотя бы? Но я понимаю, что здесь загадывать очень сложно. Но в этом году будет?
2: В этом году, да.
1: Все, этого уже нам достаточно. Итак, дорогие друзья, Мурат Байкаев у нас в гостях. Задаем свои вопросы, не стесняемся. Работает Макс и другие мессенджеры. Плюс 7-909-955-103-0. А мы вернемся уже буквально через несколько минут. Пока же делайте громче радиоприемники, потому что в эфире песня «Дом убит» исполняет Мурат Байкаев.
0: Звездный завтрак на радио «Шансон».

Алыча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину искупил. Из живущих осталась черешня, других не осталось совсем.

0: завтрак на радио Шансон.
1: Звездный завтрак на радио Шансон. И сегодня мы завтракаем вместе с Мурадом Байкаевым, одним из самых ярких представителей современной российской поп-музыки. Только что послушали песню «Дом убит». И, конечно, сильная работа, очень хорошая. Очень качественно все сделано. Будут ли еще какие-то проекты на стихи Михаила Сафарбековича, или этим все ограничится? Как вам кажется?
2: Обязательно. Обязательно. Мы сейчас смотрим, какой же должен быть дальнейший репертуар, чтобы как-то и ту планку, которую мы уже вот взяли с песни «Дом убит», чтобы как-то ее уже поддерживать. Хотя бы быть рядом. Потому
1: хотя
2: что,
1: бы, да.
2: Потому что первая песня, это прям задрали планку, конечно.
3: Ну, самое главное, действительно, ее нельзя слушать без каких-то вот эмоций, потому что очень тяжело. И правильно вы сказали, что нужно было песню прочувствовать и передать.
2: Обязательно.
3: Потому что то, что у вас красивый голос, невероятно приятный тембр, это все понятно. Но самое сложное, наверное, как раз вот не перетянуть голосом, красотой голоса, именно смысл.
2: Я думаю, что об этом, наверное, желал сам автор, сам Михаил Сафарбекович, чтобы исполнитель не просто спел ее, а просто прожил.
1: А Михаилу Сафарбековичу сразу же понравилась версия, которую вы записали в студии? Или приходилось что-то менять,
2: мне, конечно,
1: дорабатывать,
2: было...
1: перепевать?
3: Меньше голоса, больше души. Были такие комментарии?
2: Нет, мы в работе с Сергеем Ревковым, когда работали в студии, мы записали, вот, потом я подождал пару там дней, плюс-минус неделя, и он сказал, что вот автору понравилась эта песня, то есть исполнение, все понравилось. Все,
1: больше
2: все,
1: ничего менять не нужно.
2: То есть...
3: Теперь ждем клип.
2: Теперь ждем клип, конечно.
3: Очень рада его увидеть и посмотреть. Да. Есть в интернете много информации по поводу того, что вы активно участвовали в шоу «X-Factor». Как вам вообще такие программы? Что понравилось? Какие самые главные выводы из этого проекта вы сделали для себя?
1: Вам в целом понравились телевизионные конкурсы? Вы будете в дальнейшем в них участвовать? Или этого достаточно уже?
2: Я думаю, что достаточно. Сейчас акцент на альбоме, сейчас акцент на песнях, на клипах.
1: Много ли песен в репертуаре у вас вообще в целом?
2: Ой, ну, достаточно. Не могу назвать точные
1: цифры. Авторские песни есть? Сами пишете песни?
2: Да, я по большей части пишу сам. Слова и музыку. Я думаю, достаточно много песен.
3: Вы же поете на разных языках.
2: Да.
3: На каком языке вам проще пишется именно тексты песни?
2: Не пишется, поется на нашем великом русском языке, конечно.
3: А самая первая песня, помните, которую написали? На какой она была? На тему любви?
2: Да, она была про расставание. Это мои первые такие, скажем, опыты.
1: Они связаны с личными переживаниями, это личная история, отразились в песне.
2: Личная история, да. Мне было на тот момент 18 лет.
1: Так. Вот,
3: конечно, это самое время
2: взял,
3: для несчастной
2: листочек,
3: любви.
2: Ручку начал писать, и все полилось само. И понял, что именно в такие моменты рождаются какие-то, наверное, шедевры у людей, у композиторов, у поэтов. Вот, первая песня была моя «Зачем» авторская, одна из первых работ.
1: «Зачем»? Очень красивое название.
3: У Артема тоже есть песня «Зачем». А вы там про что интересовались? Зачем что? Песня о чем была?
2: Я спрашивал, почему мы с тобой расстались? Зачем? Зачем? Пустые обещания, зачем? То долгое молчание, скажи, зачем? Это больно, а ты где-то там, твое сердце на воле. Зачем? Пустые обещания, скажи, зачем? То долгое молчание, поверь, это больно. Хоть ты и довольна, но я с этой болью не умру никогда.
1: Для 18 лет это очень круто.
3: Очень красиво.
1: Очень красиво, да. Ну что же, дорогие друзья, мы снова сделаем небольшую паузу, и вы никуда не убегайте.
0: Звездный завтрак на радио Шансон.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Бриллианты по шок-цене только в «Санлайт». Золотые серьги с природными бриллиантами за 4990 рублей только в июне в приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – идеальный подарок. 16+.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
7: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
8: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: завтрак на радио Шансон.
1: Звездный завтрак на радио Шансон продолжается, и мы сегодня завтракаем с Мурадом Байкаевым, одним из самых ярких представителей современной российской поп-музыки. Хотели бы поинтересоваться, где в ближайшее время можно будет увидеть вас, Мурат, на сцене и попасть на ваш концерт?
2: Ну, ближайший большой концерт будет проходить в Баку, DreamFest. Это такая площадка, которая соберет очень много разных артистов, не только российских исполнителей, но и зарубежных, ближе постсоветских стран. Вот.
3: Это какого числа будет?
2: Это получается, фестиваль будет проходить с 23 по 26 июля.
1: Вы все эти дни будете находиться на фестивале, да, или только в один,
2: да,
1: день?
2: Да, я хочу все эти дни быть там.
1: А быть сами хотите посетить чей-то концерт? Вам удастся сходить на чей-то концерт? Или вы выступите и все, и сразу покинули площадку?
2: Нет, я буду. Пошли гулять. Я надеюсь побывать на всех концертах. Вот. Это не концерт одного артиста. Это концерт.
3: Фестиваль, я так понимаю.
2: Фестиваль, да, где будут петь разные артисты разных жанров, разных стилей. Я надеюсь, даже в тот день, когда я не буду выступать, я буду там присутствовать, послушаю. Мне очень интересно.
3: Возрастное ограничение 12+, ну а мы продолжаем. Когда в 2024 году вы получили звание заслуженного артиста Российской Федерации, это сделало вас самым молодым заслуженным артистом России за вообще всю историю. Вы как-то к этому шли, это было вашей целью, мечтой, или это как-то само собой произошло?
2: Ну, конечно, все, что такие звания, это для меня мечта, это достижение, которое хочется достигать, да, это цели, которые хочется достигать. Когда получил звание самого молодого заслуженного артиста России.
3: Это из рук президента получали?
2: Ну, подписывал сам наш президент, вот, вручал мне наш глава Чеченской Республики, Рамзан Кадыров. И для меня это было, конечно, было очень для меня
1: волнительно, как минимум, да.
2: И наряду с такими взрослыми артистами я еще не понимал, как с этим быть, да, как с этим смириться. Вот. Но потом как-то свыкся.
1: Какие преференции у вас теперь, как у заслуженного артиста? Может быть, бесплатно ездите в метро?

0: Или...
1: Ну, нет, нет, пока нет.
2: Скидки в магазине?
1: Да. Нет, все так, все так же жил, как и живу дальше.
2: А это за какую-то одну песню дается? Или это за совокупность?
1: Я думаю, что за вклад, да, в совокупности целой работы в целом.
3: Какие еще мечты и планы в музыкальной сфере вы строите?
2: Давайте мы сейчас вместе загадаем и... будем...
3: отправим в космос.
2: Да, будем думать, да, что это все обязательно исполнится.
1: Ну... то есть так, стандартно, по классике, конечно, сказать, что хочу собрать огромные залы.
2: Так, да, а теперь нестандартно и не по классике.
1: А если нестандартно, если мыслить, то, конечно, хочу найти себя и найти ту песню, которая меня описывала не только как музыканта, да, как артиста или певца, а как человека.
2: В личной жизни у вас все хорошо?
1: Все хорошо.
2: То есть женщину не будем загадывать сейчас какую-то.
3: А если песня, которая вас отображала бы, это было бы что-то энергичное, веселое или какие-нибудь баллады? Вот как...
2: В целом, в репертуаре у вас больше быстрых песен или медленных?
1: Медленных.
2: Медленных?
1: Я лирический артист. Я больше люблю и пою лирические песни.
2: То есть в ночном клубе вас вряд ли стоит искать в ближайшее время?
1: Если ночной клуб, если тема тематика будет каких-то лирических песен в ночном клубе, то, может быть, я там появлюсь.
2: Хорошо. Ну что же, дорогие друзья, это был «Звездный завтрак». У нас в гостях был один из самых ярких представителей современной российской поп-музыки Мурат Байкаев. Огромное спасибо, Мурат.
1: Спасибо.
2: Надеемся на то, что наша следующая встреча уже не за горами.
1: Спасибо огромное.
2: Спасибо Марине Дымовой.
3: И тебе, Артем Демин, тоже большое спасибо.
2: Удачи всем и до встречи.
1: Спасибо.
3: Всем пока.
4: «Звездный завтрак» на радио «Шансон».

0: Samsung Custom Ultra для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Место встречи на радио «Шансон Костомукша». Приветы, заявки и хорошая музыка только для вас. Дорожные новости, гороскоп, звездные истории, новинки шансона и кино, розыгрыши и классные подарки. Включайся по будням в 15.00 на 105.5 FM. Место встречи с любимым городом.
3: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио Шансон.
1: 11 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. В России замедлились темпы роста банкротств, при этом должники молодеют, рассказали юристы газете «РУ». По итогам прошлого года абсолютное число банкротов составляет более 500 тысяч человек. Во многом на замедление темпов повлияла жесткая кредитно-денежная политика. Большое внимание уделяется оценке предельной долговой нагрузки потенциальных заемщиков. Уже невозможно выдать много кредитов тем, кто уже и так загружен займами. Сейчас банки активно кредитуют молодежь. В итоге доля банкротов в возрасте до 25 лет увеличилась практически до 15%. К сравнению, в 2023 году их было около 1-2%. На высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая соединит Москву и Петербург, планируется построить 14 станций. Об этом сообщили в пресс-службе проекта. На магистрали разместят 4 станции в Москве, 1 в Подмосковье, 4 в Тверской области, 2 станции в Новгородской области, 1 станцию в Ленобласти и 2 в Петербурге. Для новой магистрали построят отдельный транспортный коридор. Он не будет пересекаться с уже существующими железнодорожными и автомобильными путями. Это повысит безопасность и комфорт пассажиров. Спрос на вторичное жилье в Петербурге и Ленинградской области за полгода вырос на 60%. Это свидетельствует о переходе от рынка покупателя к рынку продавца, отмечают аналитики. В апреле был зафиксирован резкий рост количества сделок с недвижимостью – сразу 13,5 тысяч. К сравнению, в январе было зарегистрировано 8,5 тысяч. При этом объем предложения снизился на 15%. Ежегодная акция по проверке грамотности «Тотальный диктант» в следующем году пройдет по всему миру 10 апреля. Ее проведут уже в 24-й раз, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта. Имя автора нового текста станет известно 6 сентября. Осенью стартует и конкурс российских городов на звание столицы «Тотального диктанта» 2027. В этом году в акции приняли участие почти 3 миллиона человек. Евгения Меркушева, Радио «Шансон».

0: шкатулочки, которые нас привлекают и манят, как тот самый маяк в безбрежном океане. Действительно, если прогуляться по всем перечисленным улочкам, ну, впечатление будет у вас на самом деле очень-очень разностороннее. Группа Любэ, естественно, упоминала о том, что происходило и какими они были пару десятилетий назад, а сейчас все изменилось. И все стало еще краше. В каждом городе найдется такое удивительное местечко, куда захочется привести гостя. Денис Денисов у микрофона. Всем желаю здравствуйте.
1: Эх, судьба, ты судьба, северные ветры. Много песен о тебе под гитару спета. А колеса, эх, колеса, километры крутят. Сколько раз моя судьба

кружится голова. Душу пленили криками, кружится голова. И нельзя зачеркнуть все, что было в прошлом.

Эх, залихватская собирательная. Я имею в виду сейчас образ лирической героини этой песни. Ну а что? Для кого-то та самая, особенно эксклюзивная, целый мир. И это не просто высказывание. Это настоящее музыкальное творение. От Алекса Лима.

угадаем с тобой. Самому мне не надо наши пять.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Проблема с поиском парковочного места – это визитная карточка всех мегаполисов мира. Да, я тоже не люблю колесить по улицам в поисках места. Да и платить за него мне тоже не нравится. Но есть категория водителей, которых все эти переживания волновать не должны. Водитель-инвалид или автомобиль, осуществляющий перевозку инвалида, должны без проблем находить специальные места. Но так бывает не всегда. Зачастую на их пути встают недобросовестные граждане, использующие такие места нелегально, просто разместив знак инвалида на стекле. Сейчас за подобное правонарушение предусмотрен штраф в размере 5000 рублей. В Госдуме предлагают санкции ужесточить. За первичное нарушение наказывать штрафом в размере 7500, а за повторное выписывать сразу 25 тысяч рублей. По мнению разработчиков законопроекта, ужесточение ответственности поможет обеспечить реальный доступ людей с ограниченными возможностями к объектам социальной инфраструктуры и транспорту. Это снова одно из тех ужесточений мер, за которые лично я голосую обеими руками. Это самая справедливая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

чтобы в зеркале мы не замечали свои года, нужно отдыхать, потому что это наше все. Ведь мы живем для того, чтобы радоваться той самой жизни. С 24 по 30 октября этого года встречаемся с вами на Средиземноморском побережье в отеле «Титаник» Делюкс Гольф Белек, Михаил Шуфутинский, Анатолий Полотной, Федя Карманов, Алексей Петрухин будут там. Ну и, конечно же, вы. Информация для лиц старше 12 лет. Подробности на сайте radioshanson.ru. И спецпредложение в июне действует особенное. Там, кстати, подробности тоже найдете. Оно касается детей до 12 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Это

0: вкусы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
2: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
3: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
2: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
3: Танцпол подойдет?
2: Танцпол всем подойдет, Людочка!
4: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
5: «Эх, разгуляй!»
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Есть у меня ощущение, если Михаилу Захаровичу дать инструкцию по применению какого-нибудь бытового прибора и положить это дело на музыку, то эта песня станет хитом. Здесь решает харизма. Согласитесь? Ну, я думаю, что да, так оно и будет. А если собрать всех звезд наших драгоценных любимых, то получится гимн «Радио Шансон».

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки, отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно. Салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев, дом 2. Вход со стороны КСЦДРУ. Ваша карта «Кэшбэк» – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами. До 99% один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
5: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
6: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Костомукши полдень.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте. Власти Карелии рассказали о ситуации с топливом в регионе. Глава Минпромторга Республики Светлана Астахова подчеркнула, что системный дефицит на территории Карелии отсутствует. При этом очереди на АЗС в столице республики становятся длиннее, количество канистр в багажниках водителей увеличивается. По словам министра, к временному образованию очередей и снижению запасов отдельных видов топлива приводит сезон отпусков, увеличение туристического потока и рост транзитного транспорта через республику. При этом ажиотаж, по мнению Астаховой, существует на отдельных АЗС. По информации министра, прежние проблемы с топливом в регионе уже решены, поставки осуществляются в штатном режиме, необходимые объемы топлива доведены до потребителей. В Костомукше еще один 100-бальник. 100 баллов на ЕГЭ по физике набрал выпускник гимназии Артем Кунту. Как пояснили в отделе образования, этот успех – закономерный итог невероятного труда, упорства, веры в себя и поддержки учителя Артема Татьяны Шемякиной. Всего в республике наивысший балл по физике получили 12 выпускников. Этот показатель стал лучшим за последние 10 лет. Общее количество 100-бальных результатов республики достигло уже 33. Добавлю, что у Артема также высокий балл в ЕГЭ по математике – 97. Кроме того, 89 баллов он набрал на экзамене по русскому языку. Карельских школьников, отдыхающих в Артеке, досрочно отправят домой. Решение принято в связи с непростой ситуацией в Крыму. Напомню, на полуострове приостановлен прием и размещение детей в организациях отдыха до 1 сентября. Такое решение принято в связи с необходимостью усиления мер безопасности на фоне массированных атак в Крыму. По информации Минобразования, Артек совместно с региональными органами власти при координации Минпросвещения планирует вывоз детей. Ведомство держит ситуацию на контроле и постоянно информирует родителей о ходе событий. Энергетиков в Карелии оштрафовали на миллионы рублей. В работе сетевых компаний региона выявили нарушения при подключении к электросетям. Управление ФАС Карелии привлекло к ответственности ресурсоснабжающие организации. Общая сумма штрафов достигла 22 миллионов. С начала года антимонопольное ведомство выявило 59 случаев несоблюдения законного порядка подключения к электричеству. Основные нарушения – это срыв установленных сроков подачи электроэнергии и необоснованный расчет платы за услуги по присоединению объектов. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно на Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают Костомукши переменную облачность. Во второй половине дня будет идти дождь. Ветер сегодня западный, довольно сильный, порывами до 8-9 метров в секунду. Температура воздуха в Костомукше от плюс 15 до плюс 17 градусов. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
3: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

Подобная ситуация, которую нам изложила Любовь Успенская в начале нового музыкального часа, напоминает ту самую шуточную историю, когда потеряла, кричит женщина на всю округу. Что потеряла? Равновесие. Не теряйте счастья, ни в коем случае из виду его не упускайте в компании «Радио Шансон», а наоборот, приумножайте.

Вот твой билет, вот твой вагон. Все в лучшем виде одному тебе дано. В цветном раю увидеть сон. Трехвековое непрерывное кино. Все позади, уже сняты, и все отпечатки контрабанды не берем. Как херувин стерилен ты, а класс второй не высший класс, зато с бельем. Вот и сбывается все, что пророчится. Уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Земной перрон, не унывай и не кричи, для наших воплей он оглох. Один из нас поехал в рай, он встретит Бога там, ведь есть, наверное, Бог. Ты передай ему привет, а позабудешь, ничего, переживем. Осталось нам немного лет, мы пошустрим и, как положено, умрем. Вот и сбывается все, что пророчится. Уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Уйдут, как мы, в ничто без сна, и сыновья, и внуки внуков в трех веках. Не дай Господь, чтобы война, а то мы правнуков оставим в дураках. Разбудит вас какой-то тип и впустит в мир, где в прошлом войны вони рак, где побежден гонконгский грипп. На всем готовеньком ты счастлив ли, дурак? Вот и сбывается все, что пророчится. Уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Итак, прощай, звенит звонок, счастливый путь, храни тебя от всяких бед. А если там и вправду Бог, ты все же вспомни, передай ему привет.

Бежим, суетимся, торопимся. Нужно остановиться хотя бы на несколько мгновений, перевести дух, зайти на сайт radioshanson.ru и 14 ноября приобретя билеты там, где я сказал, оказаться в столичной лайф-арене, чтобы со звездами любимыми, драгоценными веселиться, танцевать, петь, плясать и вообще эту атмосферу всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» прочувствовать на собственном опыте. Это сейчас не для красного словца, это уже легендарное мероприятие, без преувеличения. Будут все вам знакомые лица, сияющие на волнах радио «Шансон». Михаил Шуфутинский, Стас Михайлов, Ирина Круг, Чепик, Воровайки, Холла, Шаман и другие. Возрастное ограничение 12+, но вы-то точно уже приняли решение, когда придете к нам.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также Booking и подписки.
5: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Отцвела белым цветом черемуха, отцвела цветом первой любви. С неба светит звезда, бьет без промаха в азиатские очи мои.

не припомню, где был я, что делал я. Только косы, как небо, склоня под черемухой

Как живешь ты, любовь моя первая, в обетованных небесах? Как живешь ты,

Слушаю вместе с вами эту песню Лисицына «Зеленые-зеленые». Думаю, а ведь на самом-то деле счастье любит не тишину, а любит цветы, любит сюрпризы, признание. И вот сияние в глазах отражает как раз наличие этого всего в достаточном количестве. Хорошая мысль, правда? Ну вот, собственно, и давайте воплощать это в жизнь вместе. У нас это получится.

сердце беспокоится, красота родимых мест, да поднебесный свод. Здесь поля раздольные, березки белоствольные, и здесь песни вольные, вся душа поет.

0: Радио Шансон.
1: 13 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Процесс возврата денег за путевки в детские лагеря Крыма может затянуться. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии. Там отметили, что за возвратом средств родители могут обращаться к туроператорам, через которых приобрели путевки. При этом операторы должны получить деньги от своих партнеров. Напомню, в Крыму приостановили бронирование, прием и размещение детей в лагерях до 1 сентября из-за требований безопасности. Гражданам предлагают альтернативные варианты в других регионах, например, в Анапе. В Минпросвещении создали оперативный штаб для решения всех вопросов, связанных с детским отдыхом в Крыму. По каждому случаю работа ведется индивидуально. В Союзе туриндустрии затруднились назвать точное количество детей, которых затронут введенные ограничения. Минпросвещение подготовило единые региональные учебники истории, в том числе для Новороссии и Донбасса. Обучение по ним начнется с 1 сентября, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Речь об изданиях для школьников с 5 по 7 классы. Министр заявил, что Министерство просвещения готово передать учебники зарубежным коллегам и партнерам, чтобы убедиться, что они объективны и не сеют никакой вражды. Смольный может увеличить норму габаритов музыкальных инструментов для провоза в метро. Депутаты Законодательного собрания Петербурга и представители общественных организаций отметили, что из-за действующих ограничений страдают студенты музыкальных учебных заведений, в частности, виолончелисты. Нынешние правила ограничивают длину провозимых инструментов до 150 сантиметров. Роспатент закрепил за Эрмитажем статус неприкосновенного бренда. Использовать имя музея в коммерческих целях теперь запрещено. Это значит, что никто больше не сможет открыть кафе или ресторан «Эрмитаж», запустить частную галерею под этим именем или выпускать сувениры. Бренд и все, что с ним связано, теперь под особой охраной. Курс доллара на сегодня 73 рубля 77 копеек, евро 84 рубля 59 копеек. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Честно говоря, я даже представить себе не могу, в каком направлении вы движетесь по волнам радио Шансон или в нашей компании, но это, по большому счету, значения и не имеет. Раз вы туда идете, значит, вам это нужно, чтобы путь был короче, веселее, бодрее. С другом-то оно веселее. Прям стихи получается. Денис у микрофона, всем привет и отличного времяпрепровождения с нами.

0: Реклама.
1: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотые серьги с природными бриллиантами за 4990 рублей. Только в июне в приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой. Я больше не буду.

0: моей любви. Не лги.
1: Не лги.
0: И больше слов не говори. Я понял все.

Ну, есть те, кто не подпевал, не кивал в такт Михаилу Захаровичу. Мне кажется, найти таковых будет очень сложно. Ну, потому что это что-то невообразимо прекрасно, здоровское. Эпитетов можно еще подобрать как минимум десятка с два, но песня космическая. Именно поэтому уже длительное время находится в лидерах хит-парада радио «Шансон».

Каждый что-то видит и живет в своей реальности. Это абсолютная правда. И на что мы нацелены, то, собственно, вокруг нас и будет происходить. Это сейчас никакие не истории коучинга и всяких там людей, псевдознающих, ну или очень много знающих, а реальный факт. Почему? Ну, потому что такая наша, казалось бы, реальность. Зато те, кто любит шансон, у них многогранный взгляд на все вещи.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Разгулялась волна.
6: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
7: Людочка, вы ничего не забыли?
8: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
7: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
8: Так до ноября, время еще есть.
7: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
8: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
9: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
10: «Эх, разгуляй!»
9: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
11: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
12: Для лиц старше 18 лет.
13: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

0: Женщина.
1: Ай, Сергей Куренков, ну как же красиво и поэтично он написал. Это величайшее чувство, которое все хотят ощутить, но потом многие переживают. У кого-то ревность начинает зашкаливать, у кого-то что-то не ладится. Ну, все-таки давайте будем честны. Это работа. Отношения требуют ой как много. Но в компании «Радио Шансон» все получится.
0: Я для тебя давно потерян, ты корень зла, моя судьба.

0: слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
3: Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки, отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно. Салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупатели ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. Продажи двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев, дом 2. Вход со стороны КСЦДРУ. Ваша карта «Кэшбэк» – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами. До 99% один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: 14 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Правительство обсуждает меры по регулированию eSIM и M2M сим-карт. Речь о виртуальных носителях, а также картах для передачи данных между устройствами, использующихся в датчиках, банкоматах и автомобилях. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники на телеком-рынке. В частности, прорабатывается выделение 2M2M сим-карт в отдельную категорию, введение дополнительной идентификации для их пользователей, а также исключение возможности передачи голосовой информации и СМС с таких карт. В части регулирования eSIM обсуждается запрет для россиян на регистрацию таких карт из-за границы. Данные меры могут войти в третий пакет антифрод поправок к законодательству. 260 выпускников набрали 100 баллов на ЕГЭ по истории. В прошлом году таких школьников было 155. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, пишет ТАСС. Он отметил, что средний тестовый балл экзамена по истории в текущем году увеличился на 2, а доля высокобальников выросла с 12 до 15%. Ранее стало известно, что на Камчатке выпускник впервые в истории региона набрал 300 баллов на ЕГЭ. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эхо разгуляем». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Хола и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 26 градусов. Алла Некрасова, радио «Шансон».

Если вдруг вы не знаете, то вокруг клипа на эту песню разворачивались настоящие баталии. Сейчас, кроме шуток, Голливуд хотел приобрести права на это роскошное видео. И если вдруг вы смотрели трансляцию, то на одном из мероприятий любимой радиостанции как раз-то и был он. И кадры, которые были на проекции из клипа. Найдете вы его с легкостью в интернет-пространстве. Посмотрите, еще раз переслушайте. Ну и, естественно, не переключайтесь с волны Душевного радио. У микрофона Денис Денисов. Прекрасного дня вместе с нами.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» — это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

такси букет, неяркий свет, красивый вечер накроет нас в который раз своей волной. Я подойду и обниму тебя за плечи, а ты с улыбкой спросишь, что это со мной?

касаем.

темноте, а просто я завожусь тебя касаясь.

0: котики и кошечки, тигры и тигрицы, ну и так далее по списку. В ближайшем музыкальном часе как раз-то настанет тот момент, когда вы сможете рассказать о своих чувствах в любой манере. Программа по заявкам этому способствует и поздравлениям, и приветам, да и вообще поднятию всего и вся. Ведь музыка-то творит чудеса, да вы и сами в курсе. Все, ждем-с, принимаем, обрабатываем. Не забывайте указывать, от кого сообщение.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
2: Слышите? Это она. Возможность получить права на мотоцикл в Костомукше. Центр подготовки водителей открывает набор в группу по обучению водителей категории А и А1. Успейте отучиться по цене прошлого года. Подпишите договор сейчас. Подробности по телефону 911-448-48 и в офисе на Интернациональной, дом 15. Ждем всех желающих.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

часто вспоминая о былом. Свою жизнь читая между строк.

А сейчас до сих пор жива традиция, когда пишут себе письмо в будущее, а потом через энное количество лет собираются выпускники, приходят к классному руководителю и открывают их. О чем мечтали тогда, когда вся жизнь только-только открывается и начинает играть новыми красками, наши чаяния, наши надежды, а потом сравниваем, случилось, свершилось ли это, и остались ли те самые юношеские мечты актуальными. Да, здорово, здорово это на самом деле, а потом спустя энное количество десятилетий посмотреть на все это.

0: проснувшись утром с фиолетовым свечением сквозь щелки глаз, с тоской глядя на белый свет, я много думал о вчерашнем приключении и для себя нашел единственный ответ. Андрюха нынче стал отцом двойняшек рыженьких. Я иногда люблю бывать у них в гостях. Но с той поры, научен этой горькой жизнью, я стопроцентный, беззаветный холостяк!
1: Горько!
2: Слушай,

Один из основных законов сатиры – нужно что-то гиперболизировать. В эту песню Сергей Трофимов собрал как раз-то все основные клише и шаблоны, относящиеся к свадьбам. А хочется чего, собственно, пожелать-то в продолжении этой темы? Мужчины, женитесь, женщины, мужайтесь. И, собственно, решайтесь на это все в компании «Радио Шансон».

0: Радиоконсоль «Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Место встречи на радио «Шансон Костомукша». Приветы, заявки и хорошая музыка только для вас. Дорожные новости, гороскоп, звездные истории, новинки шансона и кино, розыгрыши и классные подарки. Включайся по будням в 15.00 на 105.5 FM. Место встречи с любимым городом.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Место встречи на радио «Шансон Костомукша».
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Привет всем настроенным на 105.5. Этот вторник, друзья, я предлагаю продолжить в бодром летнем ритме. Надеюсь, что запасы тепла июнь месяц для нас точно еще не исчерпал. И мы с вами еще успеем насладиться классными деньками на этой неделе. А пока давайте наполним ожидания жары музыкой и приятностями. Наше место встречи тем временем распахивает двери. Меня зовут Катя Бажова. Всем здравствуйте.

Ну, я, друзья мои, надеюсь, что хватит нам с вами одного эфирного часа, чтобы озвучить приятности и прелести, которые вы нам пришлете на наш мобильный номер. Час для ваших заявок стартовал на 105.5 на радио «Шансон Костомукша». Пользуйтесь. Телефончик наш все тот же, +7 900 457 47 00. На этот номер в смс, в мессенджере Макс можете отправлять все свои послания, поздравления, приветы, благодарности, все, что на душе, делитесь, пишите. Но напомню еще, что у нас есть группа ВКонтакте, где также можно оставлять свои приветы, заявки в эфир. Костомукша Медиа называется. И еще разочек напомню, телефон +7 900 457 47 00. До конца эфирного часа я с вами, друзья.

0: Попутчики.
1: Ну а попутчиками, звездными попутчиками на этот эфирный час станут, друзья, замечательный дуэт. Два потрясающих, колоритных мужчины. Один из них замечательный певец в жанре шансон Максим Апрель. Второй тоже теперь певец, но еще вы знаете его как ведущего на радио шансон. Это Артем Демин. У них дуэт родился спонтанно в гримерке после одного из концертов. Я, кстати, об этом их совместном хите как-то уже рассказывала. Но мы с вами в нашей программе еще не слышали эту песню. Называется она «Зачем?». Это новый хит в исполнении Максима Апреля и Артема Демина. Коротенечко напомню, как же идея этой песни родилась. У ведущего утреннего шоу давно была идея записать песню «Зачем?», и хотел он ее исполнить именно с Максимом Апрелем. Максим сразу же согласился на этот эксперимент, на эту авантюру. Артем вдохновился, сразу же немного изменил текст. Потом записывали они дома у Максима, где у него есть профессиональная современная студия звукозаписи. И совершенно случайно тот момент у Макса гостил Сергей Завьялов, рассказывает Артем Демин, который помог ребятам в процессе записи песни. Песня в итоге получилась легкая и танцевальная. Надеюсь, она понравится нашим радиослушателям. Так запремьерил этот хит сам Артем Демин. Сегодня у нас в эфире в программе «Место встречи» на радио «Шансон Костомукша» премьера этого хита. Максим Апрель, Артем Демин. «Зачем?».

0: «Дорогой мой человек».
1: Да, друзья, дорогие мои, говорить прощай нам еще, ох, как рано, мы только начинаем. Начинаем мы с ваших горячих пламенных приветов, которые поступают к нам в эфир. Напомню, что писать можно на номер плюс 7 900 457 47 20. И первое поздравление в этом части с выпуском адресовано всем ребятам, которые обучались в нашем колледже в группе Т-22 по специальности техническое обслуживание электрического и электромеханического оборудования. 4 года ребята учились, от сложных схем и законов электротехники познавали до успешного прохождения сложнейшего демонстрационного экзамена, защитили дипломы. И вот буквально на днях у них был выпускной, вручение дипломов в торжественной обстановке. Коллектив колледжа поздравляет ребят, их родителей, наставников. Желают, ребята, чтобы в вашей жизни всегда был только плюс, энергия била ключом, а все контакты были надежными. В добрый путь, выпускники. Так напутствуют вам ваши педагоги.

У нас же, друзья, на 105.5 вместо ароматных бутонов букеты из теплых пожеланий и поздравлений. Если вам есть кого сегодня поздравить и кому адресовать теплые слова, друзья, +7 900 457 4700. Следующий привет у нас по следам нашего анонса в группе ВКонтакте. Мы сообщили о том, что директор нашей спортшколы и тренер по дзюдо Виктор Пронько получил благодарственное письмо Министерства образования и спорта Республики. Коллектив спортивной школы адресует вам, Виктор Валерьевич, свой привет, свое поздравление. Ваши коллеги гордятся, что работают рядом с таким профессионалом, а ваш личный вклад, преданность делу и умение воспитывать настоящих спортсменов вызывают искреннее уважение. Ну и желают вам ваш коллектив, ваша вся спортшкола новых побед, благодарных учеников, крепкого здоровья непременно, а также семейного тепла и неиссякаемой энергии. Пусть ваш пример, Виктор Валерьевич, вдохновляет не только молодых спортсменов, но и весь коллектив спортивной школы «Костомукш».

Ну а любовь к спорту, друзья мои, в нашем городе, похоже, отдельный вид искусства. И очень приятно, что в нашей программе очень много поздравлений именно касательно спорта, тех или иных рекордов и достижений. Вот еще один повод подарил нам минувший праздник. Он прошел в выходные дни. Рекорд года. Организовали его на Карельском Акатыше, но проходил он в центре города для всех жителей нашей Костомукши. Сразу несколько команд принимали участие, сотрудники комбината, разумеется, и соревновались они в очень необычных дисциплинах. Там была эстафета на машинках интересных, перетягивание каната на мягких лыжах, гигантская дженга была устроена организаторами, также необходимо было пройти трассу в ростовом костюме сумоиста и беговая рыбалка. Еще был такой этап конкурсов и состязаний. Так вот, друзья, первое место в этом, на этом празднике рекорд года заняла команда цеха подготовки производства. Именно вам, дорогие спортсмены, летят поздравления от ваших коллег, от всего цеха подготовки производства. Они гордятся, что вы у них настоящие воины, крутая команда, и что вы смогли всех победить и показать то, на что вы способны, даже в таких необычных дисциплинах. Именно вам сейчас летят приветы, цех подготовки производства. Вы лучшие, говорят ваши коллеги.

0: Погоня за звездами.
1: Ну, о том, кайфовая ли будет завтрашняя среда, друзья, я предлагаю поинтересоваться у наших любимых звезд. Итак, наш гороскоп на новый день Овны. Среда потребует от вас решительности, не откладывайте важные разговоры и не бойтесь брать инициативу в свои руки. Вечером у вас будет возможность хорошо отдохнуть в приятной компании. Тельцы, среда располагает к спокойной и вдумчивой работе. Не спешите с выводами и крупными покупками. Ближе к вечеру возможна новость, которая заставит пересмотреть планы на ближайшие дни. Близнецы, ваша коммуникация. Кабельность станет главным преимуществом. Удачно пройдут переговоры, встречи, обсуждения. У вас будет шанс познакомиться с человеком, который окажется полезным в будущем. Раки, вам не стоит взваливать на себя чужие проблемы. Сосредоточьтесь, пожалуйста, на собственных задачах и не позволяйте окружающим отвлекать вас от намеченных целей. Львы, вы будете привлекать внимание окружающих практически без усилий. Отличный день для публичных выступлений, важных встреч, любых дел, где нужно произвести впечатление. Девы, вам советуют астрологи не зацикливаться на мелочах. Завтра некоторые вопросы решатся гораздо проще, чем вам сейчас кажется. Вечером советуют уделить время отдыху и восстановлению сил. Весы, перед вами завтра откроются новые возможности. Не отвергайте интересные предложения только потому, что они вам покажутся неожиданными. День будет благоприятен для творчества и для общения. Скорпионы, от вас среда потребует выдержки. Не все будет идти по плану, но именно ваше спокойствие поможет вам с трудностями справиться. Стрельцы, а вас ждет активный и очень насыщенный день. Говорят звезды, возможны поездки, новые знакомства, интересные события. Главное, не распыляйтесь на слишком большое количество дел одновременно. Козероги, вам советуют обратить внимание на вопросы, которые вы давно откладывали. У вас будет достаточно энергии, чтобы разобраться даже с самыми сложными задачами завтра. Водолеи, судьба может преподнести вам неожиданный подарок или интересную встречу в среду. Будьте открыты новому и не бойтесь менять привычный маршрут. Рыбы, ваша интуиция поможет вам принять правильное решение завтра, особенно там, где логика окажется бессильна. Сейчас отличное время для творчества, для обучения и для спокойного общения с близкими людьми. Не забывайте к себе внимательно прислушиваться.

Ну, насчет сердца не знаю, но на себя надеть что-нибудь тепленькое в ближайшие сутки нам точно пригодится, друзья. Не знаю, ветровочка, кардиганчик, кофточка, какая-то пиджачок. Синоптики обещают, что жары завтра нам с вами ждать не придется. Будет прохладная погода, еще прохладнее, чем сегодня. Все из-за северо-западного ветра, порывы которого будут достигать 6 метров в секунду. При этом из-за пасмурной погоды не будет солнца сильно жарить и сильно греть. Будет плюс 8 градусов сегодня ночью, а завтра днем максимум, что мы увидим на наших термометрах, 13 градусов со знаком плюс. Но уже это завтра будет самый холодный, сразу скажу, день этой недели. Потом потихонечку-потихонечку все градусы пойдут на плюс, и лето к нам вновь к выходным полноценно вернется. Небольшой спойлер был, но завтра, друзья, не забывайте теплые вещи, они нам понадобятся.

0: Вот это поворот!
1: Друзья, на продолжение нашего эфирного часа у меня для вас небольшое объявление. Оно особенно пригодится тем, кто посещает нашу библиотеку городскую, причем и взрослую, и детскую. В библиотеке сообщают, что 25 июня, это четверг, библиотека наша будет закрыта для читателей. Причина: здесь будут выполняться шумные ремонтные работы. Коллектив библиотеки приносит заранее извинения за доставленные неудобства всем читателям, но и напоминает, что уже 26 июня библиотека распахнет свои двери в обычном режиме. Будет она работать с 12 до 18 часов. Добро пожаловать в пятницу!

0: Место встречи с любимым городом.
1: Ставни закрыты, в доме нет окон. 22 розы лежат на ладонях и в полудрёме. Любовь на распутье на ветхом балконе. Говорят, что счастье...

Приятно, друзья, что вы свои будни встречаете вместе с нами. И на наш номер +7 900 457 47 00 приходят не только привет и поздравления, но и просто музыкальные заявки для хорошего настроения. И сейчас я готова выполнить с радостью музыкальную заявку от Светланы, которая попросила в эфире включить Антона Лирника, песню «Зимняя, подари мне 3 месяца снега». Светлана, вам хорошего настроения в этот вторник. Я надеюсь, что вайб зимняя, атмосфера зимы нам точно в ближайшие 3 месяца не понадобится. И пока мы будем наслаждаться зимней атмосферой только в песнях. Антон Лирник, «Зимняя», специально для Светланы на 105.5 прямо сейчас.

Ну, а я вам, друзья, подарю вновь порцию теплых слов, хорошей музыки, душевных песен и отличного настроения уже завтра, но здесь же на 105.5. Услышимся мы в наше с вами привычное время в 15 часов. Жду всех на нашем месте встречи, оно неизменно. Всем пока, меня зовут Катя Бажова. Всем классного, хорошего, теплого продолжения этого вторника и отличного, доброго настроения на этот вечер.

тобой держим каждый свой путь одною дорогой. По родной земле святой от судьбы не свернуть, мы тут подальше.

16 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Информация об ужесточении ответственности за использование телефона за рулем с 1 июля недостоверна. Об этом сообщила пресс-служба госавтоинспекции. Так, в ведомстве опровергли сообщения в СМИ о якобы усилении наказания за нарушение ПДД и об изменении процедуры проверки светопропускной способности стекол автомобилей. В ГАИ напомнили, что любые нововведения в законодательстве о безопасности дорожного движения регулируются на федеральном уровне и публикуются только на официальном портале проектов нормативных актов, а после утверждения на официальном интернет-портале правовой информации. Родителям 100-бальников ЕГЭ предложили выплачивать по 100 тысяч рублей. Такое обращение зампредседателю правительства Дмитрию Чернышенко направил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Как сообщает ТАСС, предполагается предоставлять выплату за каждый экзамен, сданный на 100 баллов. Чернышов уверен, что такой высокий результат на экзаменах связан с многолетней поддержкой со стороны семьи. Кроме того, многие родители несут значительные расходы на дополнительное образование детей, включая оплату репетиторов, профильных курсов и учебных материалов. Введение выплаты должно способствовать повышению престижа знаний и учебных достижений, а также станет дополнительным стимулом для семей уделять внимание качественному образованию детей. Третий аукцион по продаже Рижского вокзала в столице должен пройти 7 августа. Об этом сообщается на сайте российских железных дорог. Начальная цена лота составляет 4 миллиарда рублей, пишет «Москва-24». Напомню, Рижский вокзал впервые выставили на торги в марте. Первый аукцион в апреле не состоялся из-за отсутствия заявок. Аналогичная ситуация произошла и в начале июня. Напомню, вокзал давно не пользуется по назначению. Предполагается, что его можно интегрировать в городскую среду в ином статусе, создав там общественную зону для жителей и гостей города. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 24 градуса. Алла Некрасова, радио «Шансон».

Ну какая же душевная песня открыла очередной час на шансоне. Стас Михайлов, «Без тебя». Сейчас в столице 16:06. У нас с вами в этом часе еще много таких вот душевных песен. Прямо сейчас послушаем Вику Ветер, история под названием «Свадебная». А в студии радио «Шансон» Ирина Сотникова. Я желаю вам отличного четверга. Пусть рабочая неделя принесет множество успехов, радости, конечно, побольше, да и в личной жизни пусть все складывается удачно. Все-таки лето уже у нас в разгаре, на календаре 23 июня. Погода, так сказать, способствует этому. Да и любимые песни на шансоне, я надеюсь, тоже и настроение поднимают, и делают этот день великолепным. Всем здравствуйте!

0: карете.
1: Бесконечная, да, мы говорим морю, солнцу и пляжному отдыху в компании любимых артистов на легендарном морском фестивале «Бархатный шансон». В этом году всех любителей жанровой музыки старше 12 лет мы приглашаем в Турцию с 24 по 30 октября. И, конечно, у нас для вас есть подарок, особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет отдыхают и проживают совершенно бесплатно. До конца этого спецпредложения осталось всего неделя, замечу, так что поспешите. Все подробности есть на нашем сайте radioshanson.ru. Ну а возвращаясь в день сегодняшний, 23 июня, я напомню, что в 22 году не стало Юрия Шатунова. Мы сегодня вспоминаем артиста любимыми песнями на шансоне. Подпеваем. Прямо сейчас одна из них. «А лето цвета».

0: При слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

повстречались новым летом, задержались миг из глаз долой. Двинул в челюсть мне Амур кастетом и пырнул под сердцем мне стрелой.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Как только у человека появляется жгучее желание поменять свой автомобиль на новый, он сталкивается с непростой задачей по реализации текущей машины. На открытом рынке за справедливую цену продавать автомобиль можно довольно долго. А вот сдать свою «Ласточку» в зачет по программе «Трейд-ин» совсем невыгодно. И ладно бы только невыгодно. Как выяснилось, некоторые категории автомобилей дилеры и вовсе отказываются принимать в зачет. Во-первых, речь идет о премиум-сегменте. А если у этого премиума еще и мощный объемный двигатель, то шансы пристроить его дилеру стремятся к нулю. Ведь потом такую машину будет очень сложно продать из-за заоблачной стоимости обслуживания, высокого транспортного налога и других причин. Ярким представителем класса является мощный BMW X5 M50D. Вторая категория – это китайские автомобили. Их стараются не принимать из-за того, что остаточная стоимость быстро снижается. Не успели продать оперативно, записали в убытки. А с этим дилеры заигрывать не торопятся. Замыкают тройку неудачников автомобили с плохим послужным списком. Стоп-факторами становятся большое количество ДТП, три и более владельцев, а также плохо читаемые номерные обозначения агрегатов. Как быть? Самый разумный способ – заранее все планировать и дожидаться своего покупателя на открытом рынке. Это самая правдивая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Вы замечали, как усталость в ногах перерастает в тяжесть, а потом в некрасивые синие узлы под кожей? Причина может быть нарушение работы венозных клапанов. Если они плохо закрываются, кровь застаивается и давит на вены. Это и может быть причиной отеков, судорог и синих узлов. Подарите легкость ногам. Попробуйте флибазол – комплексную поддержку вен. Попробуйте флибазол совершенно бесплатно. Просто позвоните с мобильного «1-2-5». И узнаете, как это сделать. «1-2-5». Звонки по России бесплатные. «1-2-5». Флибазол – комплекс 2 в 1. Капсулы и гель для поддержания гибкости и эластичности вен. Капсулы способствуют поддержанию упругости стенок вен и их клапанов изнутри. А гель, нанесенный на кожу, помогает подтягивать и поддерживать каркас вен снаружи. Они действуют навстречу друг другу, создавая двойную поддержку вашим ногам, клапанам и венам. Подарите легкость ногам. Получите флибазол в подарок. Позвоните прямо сейчас. «1-2-5». И узнаете, как это сделать. «1-2-5». Звонки по России бесплатные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс». Гольф-билет. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Туда. Вилли Токарев на волнах летнего шансона. Что касается дел семейных, ученые выяснили, что для долгосрочного счастья важнее всего эмоциональная поддержка. Оказывается, это умение слушать, быть надежным тылом и совпадение интересов и ценностей. Такая вот она, лебединая песня. Ну а что касается песен на радио «Шансон», тему продолжает Тамара Кутидзе. Девочки, он занят.

17 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Российская экономика сохраняет макроэкономическую стабильность, несмотря на колебания цен на нефть на мировых рынках. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он обратил внимание на увеличение в российском бюджете доли доходов, не связанных с нефтью, несмотря на то, что нефтяная отрасль по-прежнему играет важную роль. Вместе с тем, воздействие колебаний цен на нефть ощущают на себе все страны мира. Так, в России средняя розничная цена бензина за вторую неделю июня выросла почти на процент, до 70 рублей за литр, а дизтоплива до 80 рублей. Тем временем мошенники обманывают россиян, предлагая получить бензин по записи. Как пишет Лента.ру, в сети обнаружили фишинговые сайты, использующие бренды крупных АЗС, в том числе популярных в Крыму. Жертвам предлагают зарезервировать 20 литров топлива, а затем получить его без очередей. Чтобы оставить заявку, требуется указать номер, к которому привязаны мессенджеры, куда придет код для подтверждения. Завладев им, аферисты воруют аккаунт жертвы. Минтранс предложил увеличить частоту плановых проверок авиакомпаний до 1 раза в год. Сейчас они проводятся только у крупных авиаперевозчиков с высокой категорией риска и с периодичностью 1 раз в 2 года, пишет Интерфакс. По мнению авторов инициативы, это привело к ряду происшествий с участием авиатехники региональных перевозчиков. В России предложили учредить праздник для вернувшихся из-за рубежа соотечественников. Его планируется отмечать 23 июня. Такое обращение президенту направило Центральное агентство миграции, пишет газета.ру. В ЦАМ считают, что сформировался устойчивый тренд на возвращение в Россию людей, которые долгие годы проживали за рубежом. Отмечается, что наибольшее число обращений поступило из Германии. 61% от общего количества запросов среди западных стран. Курс доллара на сегодня 73 рубля 77 копеек, евро 84 рубля 59 копеек. Алла Некрасова, радио «Шансон».

Ну как жаль, как говорится, о вкусах не спорят. Мышка в начале нового часа на шансоне в исполнении маэстро Михаила Круга. Красота вообще понятие относительное. Вот нам, женщинам, оставаться прекрасными помогают комплименты. Как говорила Франсуаза Саган, на одном бутерброде и двух комплиментах женщина может продержаться весь день. Я желаю вам хорошего дня, хорошего вторника. Конечно, не на одних бутербродах. Все-таки поберегите себя, свое здоровье. Давайте хотя бы летние окрошки. А мы добавим вам отличной музыки. Дуэтная композиция на шансоне прямо сейчас. Сергей Куприк и Сергей Войтенко. «Тройка».

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Что касается шелка волос за рулем машины, это я об автоледи. По статистике, женщины в России стали ездить на автомобилях больше, чем мужчины. Около 7 лет назад пробег у мужчин составлял, ну, плюс-минус 14 тысяч километров в год, а у женщин всего 11 тысяч. То теперь эта цифра сравнялась. Вот так. Всем, кто за рулем, я желаю хорошей дороги. На шансоне «Дюна» — романтика руля.

плакала мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой.

Новинка на шансоне. Только что Марракеш представил новую композицию под названием «По судьбе». Я надеюсь, вам понравилось. Лично мне очень. Далее на шансоне хиты. Прямо сейчас послушаем Ивана Кучина. Ну, а чуть позже будет «Чепик». Музыки много. Шансон один.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Хеликс и Хеликс Лайт по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
6: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Ну, если все же поссорились, всякое ведь бывает. Есть повод для примирения. Билеты на всенародную танцплощадку. Эх, разгуляй, и будет вам и счастье, и мир. Место, где забываются все обиды, заканчиваются разлуки, случаются, между прочим, судьбоносные встречи. Все это разгуляй. В этом году он случится 14 ноября в Лайф-арене. Море музыки, да и не просто музыки, а любимых песен в исполнении известных шансонье Михаила Шафутинского, Григория Лепса, Стаса Михайлова, Ирины Круг и других артистов. Все это для лиц старше 12 лет. За билетами добро пожаловать на наш сайт radioshanson.ru. Ну а потанцевать можно уже сейчас вместе с Афиной.

0: решений, информация для жизни, информация на каждый день. Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
1: Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки, отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно. Салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев, дом 2. Вход со стороны КСЦДРУ. Ваша карта «Кэшбэк» – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами. До 99% один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».
0: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Костомукша, 18 часов.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте. Власти Карелии рассказали о ситуации с топливом в регионе. Глава Минпромторга Республики Светлана Астахова подчеркнула, что системный дефицит на территории Карелии отсутствует. При этом очереди на АЗС в столице республики становятся длиннее, количество канистр в багажниках водителей увеличивается. По словам министра, к временному образованию очередей и снижению запасов отдельных видов топлива приводит сезон отпусков, увеличение туристического потока и рост транзитного транспорта через республику. При этом ажиотаж, по мнению Астаховой, существует на отдельных АЗС. По информации министра, прежние проблемы с топливом в регионе уже решены, поставки осуществляются в штатном режиме, необходимые объемы топлива доведены до потребителей. В Костомукше еще один 100-бальник. 100 баллов на ЕГЭ по физике набрал выпускник гимназии Артем Кунту. Как пояснили в отделе образования, этот успех – закономерный итог невероятного труда, упорства, веры в себя и поддержки учителя Артема Татьяны Шемякиной. Всего в республике наивысший балл по физике получили 12 выпускников. Этот показатель стал лучшим за последние 10 лет. Общее количество 100-бальных результатов в республике достигло уже 33. Добавлю, что у Артема также высокий балл в ЕГЭ по математике – 97. Кроме того, 89 баллов он набрал на экзамене по русскому языку. Карельских школьников, отдыхающих в Артеке, досрочно отправят домой. Решение принято в связи с непростой ситуацией в Крыму. Напомню, на полуострове приостановлен прием и размещение детей в организациях отдыха до 1 сентября. Такое решение принято в связи с необходимостью усиления мер безопасности на фоне массированных атак в Крыму. По информации Минобразования, Артек совместно с региональными органами власти при координации Минпросвещения планирует вывоз детей. Ведомство держит ситуацию на контроле и постоянно информирует родителей о ходе событий. Энергетиков в Карелии штрафовали на миллионы рублей. В работе сетевых компаний региона выявили нарушения при подключении к электросетям. Управление ФАС Карелии привлекло к ответственности ресурсоснабжающей организации. Общая сумма штрафов достигла 22 миллионов. С начала года антимонопольное ведомство выявило 59 случаев несоблюдения законного порядка подключения к электричеству. Основные нарушения – это срыв установленных сроков подачи электроэнергии и необоснованный расчет платы за услуги по присоединению объектов. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно на Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают Костомукши переменную облачность. Во второй половине дня будет идти дождь. Ветер сегодня западный, довольно сильный, порывами до 8-9 метров в секунду. Температура воздуха в Костомукше от плюс 15 до плюс 17 градусов. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Шансон».
1: Для лиц старше 18 лет.

0: нежная моя.
1: Легендарная группа Михаила Танича на волнах уже вечернего шансона. 18.07, точная столичная. И уже в ближайшую субботу, 27 июня, лесоповальцы порадуют своих поклонников выступлением в московском Академ-джаз-клубе. Прозвучат песни, которые знакомы многим из нас. Камерное звучание, вообще прекрасный, потрясающий звук, невероятная атмосфера тепла и душевной музыки. Все это будет. Подпеваем любимым артистам в субботу в Академ джаз-клубе. Ну а прямо сейчас подпоем дуэту на шансоне «Воровайки и бумер, обними меня». С вами Ирина Сотникова. Всем добрый вечер.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

Исцеляющий шансон в исполнении Владимира Ждамирова. Немного подвигались и продолжим с вами в тех же ритмах, что нам может помешать. Официальный рабочий день уже окончен. Все, можем себе позволить, в конце концов. В середине этого часа ждут нас автоновости с Дмитрием Малыгиным. Но прежде ловим летнее настроение в песне «Раздели со мною лето» в исполнении Анны Семенович и Алексея Петрухина. Чуть позже еще один дуэт на шансоне — Стас Михайлов и Таисия Повалий. Ну, а прямо сейчас тот самый коллектив, когда ноги идут в пляс, какая бы песня из их репертуара ни прозвучала. На шансоне «Золотое кольцо». Подпеваем, танцуем. Всем желаю отличного настроения этим вечером вторника.

0: радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Место встречи на радио «Шансон Костомукша». Приветы, заявки и хорошая музыка только для вас. Дорожные новости, гороскоп, звездные истории, новинки шансона и кино, розыгрыши и классные подарки. Включайся по будням в 15.00 на 105.5 FM. Место встречи с любимым городом.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Проблема с поиском парковочного места – это визитная карточка всех мегаполисов мира. Да, я тоже не люблю колесить по улицам в поисках места. Да и платить за него мне тоже не нравится. Но есть категория водителей, которых все эти переживания волновать не должны. Водитель-инвалид или автомобиль, осуществляющий перевозку инвалида, должны без проблем находить специальные места. Но так бывает не всегда. Зачастую на их пути встают недобросовестные граждане, использующие такие места нелегально, просто разместив знак инвалида на стекле. Сейчас за подобное правонарушение предусмотрен штраф в размере 5000 рублей. В Госдуме предлагают санкции ужесточить. За первичное нарушение наказывать штрафом в размере 7500, а за повторное выписывать сразу 25 тысяч рублей. По мнению разработчиков законопроекта, ужесточение ответственности поможет обеспечить реальный доступ людей с ограниченными возможностями к объектам социальной инфраструктуры и транспорту. Это снова одно из тех ужесточений мер, за которое лично я голосую обеими руками. Это самая справедливая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: классно!
1: На радио «Шансон» реклама.
2: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет». С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4Л» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tennet.ru. «Теннет Т4Л». Этим летом все точно сложится.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» — это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» — профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да, а также букинг и подписки.
9: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
10: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

забор, телу есть где спать, что кушать, только мается, но да потому что ищет душу, сбившись с сильных своих ног, сбившись с сильных своих ног. Тело ездит на

Париж, Заречный на шансоне. Всем, кто за рулем, ни гвоздя, ни жезла. От железного коня перейдем к железным новостям, к людям, которые работают на заводе. Психологи утверждают, что такая вот работа на заводе лучше сохраняет психику, чем офисная, между прочим. На заводе действует четкая система, строгий график, обязательные перерывы, четкое распределение ответственности. Никто не требует всегда быть онлайн 24/7, поэтому после работы сотрудник о ней вовсе не думает. И это как раз защищает его от переутомления и выгорания. Такие вот профессиональные новости. Что касается музыки, у нас зафиналит этот час Юлия Михальчик. Ну а прежде послушаем Александра Левшина «Любовь за плату». В студии с вами по-прежнему Ирина Сотникова на столичных 18:49. Встречаемся уже в новом часе.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Когда лучше, зимой или летом?
3: Лучшее время научиться водить сегодня. Центр подготовки водителей. Профессиональное обучение водителей категории А, А1, Б, С, СЕ и Д в Костомукше. Собственное мобильное приложение, свой тренировочный полигон, опытные инструкторы и всегда исправный учебный транспорт. Еще больше информации в мобильном приложении центра. Скачайте в Google Play или App Store. 16+.
4: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

течет рука твоя. Уезжаю далеко, так знаю, будет нелегко, страх.

только снова эта боль, что я не взял тебя с собой. А вагончик мой бежит, дрожит, рассказывает. А вагончик мой на стыках дней болят.

0: шансон.
1: 19 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Российские вузы должны окончательно перейти к новой модели высшего образования в ближайшие 3 года. Об этом на совещании с Владимиром Путиным заявил глава Миноборнауки Валерий Фальков. Он уточнил, что по некоторым специальностям активный переход начнется со следующего года. Крайним сроком для его завершения министр назвал 2030 год. Фальков добавил, что процесс должен быть плавным, понятным для абитуриентов и работодателей. Также он подчеркнул, что в России сохраняется доступность высшего образования. В этом году выделено более 620 тысяч бюджетных мест. Это чуть больше, чем в 2025-м. Госпошлину за регистрацию брака могут отменить. С такой инициативой выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, пишет РИА Новости. По ее словам, даже небольшая сумма налога негативно сказывается на настроении будущих молодоженов и выглядит как плата за любовь. Она предложила компенсировать выпадающие доходы бюджета за счет увеличения пошлины за развод. Напомню, сейчас госпошлина за государственную регистрацию заключения брака составляет 350 рублей. Это фиксированная сумма, действующая на всей территории России. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение – 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 23 градуса. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

0: вам желаю я такой харизмы. Группа «Рождество» на волнах вечернего шансона в столице 19 часов и 6 минут. По-прежнему с вами я, Ирина Сотникова. На календаре у нас 23 июня. И один из неофициальных праздников сегодня – это день без обид. Мы с вами сегодня принимаем конструктивную критику от близких, забываем обиды и начинаем с чистого листа. В нашем плейлисте пройдемся по профессиям с вами. Прямо сейчас Александр Новиков, композиция под названием «Стриптизерша». Далее порадует нас Михаил Шуфутинский песней «Медсестричка». И всем этим очаровательным дамам, и не только этим, всем вообще преподнесет свои вишневые розы Иосиф Кобзон. Музыки много, шансон один.
1: Мне не слаще и не горше в этом клубе, кабаке. Я гляжу на стриптизершу и верчу коньяк в руке. На бедре ее наколка, змейка свитая в петлю. Я гляжу на змейку долго, я забыл, кого люблю. Мой коньяк совсем не пьется, перегретый об ладонь.

0: Реклама.
1: Бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотые серьги с природными бриллиантами за 4990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

колонн всех по трое погнал бегом через тюремный двор. А у ворот на вышках со звездами мальчишки заучено проверили затвор.

Но сквозь метели сетку не разглядеть запретку. Стрелок с винтовкой малость оплошал. И пуля хоть куснула, но сердце обогнуло. Беглец еще прерывисто

стенке даже радио поет. Торопятся недели, за решкой звон капели, беглец уже на ноги встает. И так проходит день за днем, а сердце девичье огнем знает.

0: такая история.
1: Да уж. Исторический и легендарный концерт, где стираются границы между сценой и залом, это всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». В этом году, 14 ноября, в Лайф-Арену приглашает вас радио «Шансон». Лучшие билеты на танцпол, где можно увидеть любимых артистов очень близко, вот прям максимально, подпеть им и потанцевать от души. Из артистов мы ждем Михаила Шафутинского, Григория Лепса, Стаса Михайлова, Ирину Круг, группы «Воровайки», «Лесоповал» и множество других шансонье. Если вы старше 12 лет, присоединяйтесь. Билеты на сайте radioshanson.ru. Несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Все это всенародная танцплощадка. Эх, разгуляй!

по рассказам Александра Маршалла, в 1998 году, когда музыкант был на гастролях в Штатах, во время остановки, пока группа заправляла самолет, Александр увидел в небе двух круживших орлов. Это зрелище, в общем-то, навеяло ностальгию. Он вспомнил свой Краснодарский край, где эти птицы часто летают. И вот под впечатлением, собственно, родились строки композиции «Орел», которая только что прозвучала на волнах шансона. А продолжает эфир Виктор Королев. Это очень красиво. Вечер.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет». С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4Л» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tennet.ru. «Теннет Т4Л». Этим летом все точно сложится.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Разгулялась волна.
7: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22.00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
8: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
9: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
8: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
9: Танцпол подойдет?
8: Танцпол всем подойдет, Людочка!
10: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
11: «Эх, разгуляй!»
10: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
12: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
13: Для лиц старше 18 лет.
12: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

0: то, что в жизни не видал. Про Магадан, про Магадан. Мой друг уехал сам собой, с него довольно, с него довольно. Его не будет бить конвой, он добровольно, он добровольно. А мне удел от Бога да, а может тоже в Магадан уехать с другом заодно и лечь на дно, и лечь на дно.
1: В 1966 году вышел на экраны фильм «Стрепуха». Роли в картине исполняли известные актеры, в том числе и совсем еще молодой Владимир Высоцкий, с которым у режиссера возникло немало проблем. В итоге песни, исполненные Высоцким в фильме, переозвучили. Более подробно читайте об этом пост в наших социальных сетях «Радио Шансон». Заглядывайте туда почаще, комментируйте, лайки опять же не забывайте ставить. Так, ну что, в общем-то, на сегодня у меня все. Вернусь к вам уже завтра. Меня зовут Ирина Сотникова. Бережно передаю эфир в надежные руки обаятельной Риты Виноградовой. Всем желаю хорошего вечера и прекрасного настроения.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ-10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
3: Таксопарки просят смягчить требования к использованию в такси иномарок. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Ставки по автокредитам на бэушные машины снижаются. По данным Объединенного кредитного бюро, в мае средняя полная стоимость кредита по подержанным машинам упала ниже 23%. В начале года было 25,5%. По новым машинам ставки стабильны, в районе 14%. Разрыв между ставками при покупке новых и подержанных автомобилей достиг минимума за 2 года. Это значит, ситуация на рынке автокредитования приближается к норме, но о ее достижении говорить пока рано. Таксопарки просят смягчить требования к использованию иномарок в такси. По введенному в прошлом году закону, внести в реестр такси можно только

0: Некоторые автомобили российской сборки. Автомобили ушедших марок для такси почти недоступны. Исключение сделали только для физлиц, и то, если машина находится в собственности более полугода. Оказалось, что в реальности введенная для самозанятых квота не действует, а юридические лица и ИП ей воспользоваться не могут. Реакция правительства пока неизвестна. Россияне все чаще покупают новые мотоциклы. С начала года продано 24 тысячи экземпляров. Продажи выросли на 14%, а в мае темпы даже ускорились. Наибольшим спросом пользуются марки Regal Moto, Motoland и Voge. Первые две из них российские, но сборка китайская. Voge полностью китайский бренд. Популярность мотоциклов постоянно растет уже несколько лет. Это связано с тем, что купить и содержать мотоцикл дешевле, чем машину. Да и пользоваться им в городе часто удобнее. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
1: Дорожные новости. Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: 20 часов Костомукша.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте. Власти Карелии рассказали о ситуации с топливом в регионе. Глава Минпромторга Республики Светлана Астахова подчеркнула, что системный дефицит на территории Карелии отсутствует. При этом очереди на АЗС в столице республики становятся длиннее, количество канистр в багажниках водителей увеличивается. По словам министра, к временному образованию очередей и снижению запасов отдельных видов топлива приводит сезон отпусков, увеличение туристического потока и рост транзитного транспорта через республику. При этом ажиотаж, по мнению Астаховой, существует на отдельных АЗС. По информации министра, прежние проблемы с топливом в регионе уже решены, поставки осуществляются в штатном режиме, необходимые объемы топлива доведены до потребителей. В Костомукше еще один 100-бальник. 100 баллов на ЕГЭ по физике набрал выпускник гимназии Артем Кунту. Как пояснили в отделе образования, этот успех – закономерный итог невероятного труда, упорства, веры в себя и поддержки учителя Артема Татьяны Шемякиной. Всего в республике наивысший балл по физике получили 12 выпускников. Этот показатель стал лучшим за последние 10 лет. Общее количество 100-бальных результатов республики достигло уже 33. Добавлю, что у Артема также высокий балл в ЕГЭ по математике – 97. Кроме того, 89 баллов он набрал на экзамене по русскому языку. Карельских школьников, отдыхающих в Артеке, досрочно отправят домой. Решение принято в связи с непростой ситуацией в Крыму. Напомню, на полуострове приостановлен прием и размещение детей в организациях отдыха до 1 сентября. Такое решение принято в связи с необходимостью усиления мер безопасности на фоне массированных атак в Крыму. По информации Минобразования, Артек совместно с региональными органами власти при координации Минпросвещения планирует вывоз детей. Ведомство держит ситуацию на контроле и постоянно информирует родителей о ходе событий. Энергетиков в Карелии оштрафовали на миллионы рублей. В работе сетевых компаний региона выявили нарушения при подключении к электросетям. Управление ФАС Карелии привлекло к ответственности ресурсоснабжающей организации. Общая сумма штрафов достигла 22 миллионов. С начала года антимонопольное ведомство выявило 59 случаев несоблюдения законного порядка подключения к электричеству. Основные нарушения – это срыв установленных сроков подачи электроэнергии и необоснованный расчет платы за услуги по присоединению объектов. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно на Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают Костомукши переменную облачность. Во второй половине дня будет идти дождь. Ветер сегодня западный, довольно сильный, порывами до 8-9 метров в секунду. Температура воздуха в Костомукше от плюс 15 до плюс 17 градусов. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
3: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

Денисовым, Майданов на волне радио Шансон. Мы с тобой одной крови. А мы все объединены любовью к хорошей душевной музыке здесь, на радио Шансон. Кто-то возвращается уже домой, кто-то заканчивает рабочие дела, а кто-то просто решил провести этот вечер под хорошую, прекрасную музыку. У микрофона Рита Виноградова. В ближайшие 3 часа будем создавать настроение вместе для вас здесь. Любимые хиты и песни, которые трогают сердца. Пусть этот вечер будет легким, уютным и наполненным хорошими эмоциями. Поехали! Поехали!

0: реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

А вот это Шанга Бая Бумбае. Если день выдался непростым, не спешите расстраиваться. Я предлагаю терапевтично проводить время здесь, на радио Шансон. Исследования показывают, что музыка способна заметно снижать уровень тревоги и улучшать эмоциональное состояние. А это именно то, что нам сейчас нужно. Причем иногда достаточно послушать любимую мелодию, чтобы почувствовать себя лучше. Сделаем это прямо сейчас. Небесный калькулятор от Олега Митяева.

0: Ясон Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: тебя сделал первую наколку.
1: Только для меня.
2: Легенды шансона, Вика Цыганова, Михаил Круг, только для тебя. А у каждого из вас есть возможность не только слушать любимые песни на радио «Шансон», но еще и танцевать. Ведь 14 ноября в столичной лайф-арене состоится легендарный танцевальный праздник «Эх, разгуляй». И на сцену выйдут легенды радио «Шансон» и новые звезды душевного жанра. Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал». Зрителей ждет несколько часов любимая музыка. Музыки возрастное ограничение 12+.

А как же группа «Воровайки» умеет добавить ритма и настроение гулять, веселиться? Это, конечно, замечательно. Но вторник он все-таки обязывает быть достаточно собранным, несмотря на то, что лето, и я искренне понимаю, как хочется больше отдыха, эмоций, впечатлений, конечно, ярких встреч. А энергия все-таки требует правильного распределения. Порой нужно замедлиться, выдохнуть, расслабиться. Вы на радио «Шансон». Давайте послушаем хорошую песню от Стаса Михайлова.

0: Консон Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Магазин «Автолайф» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайф», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто. Большой выбор резины в Костомукше представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет «Реальный шансон». Для лиц старше 18 лет.
1: Приветствую всех на радиоволнах. У микрофона в студии Дима Казанцев. Очень скоро расскажу что-нибудь из мира новостей. Всем бодрости и оптимизма.

Друзья, в эфире просто пушечные новости для ваших сбережений. Оказывается, дропперы, те самые ребята, что обналичивают деньги с камеров, в России почти прекратили свое существование. Спикер Госдумы Вячеслав Володин раскрыл карты. После того, как за это начали реально сажать, а с подростками провели полезные разговоры, желающих легких денег резко поубавилось. Но депутаты не расслабляются. Обещают дальше изменять законы, чтобы наши кошельки были под надежным щитом. А теперь настроимся на нужный вайп и будем ждать любимую музыку. Погнали!

От музыки к мыслям вслух. О скидках и дисконтах. Например, в какой-нибудь торговой сети ты получаешь скидочные QR-коды, которые распространяются на следующую покупку от какой-нибудь конкретной суммы. А срок действия акции ограничен. То есть ты сохраняешь себе этот QR-код, потом благополучно о нем забываешь, даже если бываешь в этой сети. И все вроде бы работает. Но если всех устраивает, то почему бы и нет?

0: «Реальный шансон».
1: От музыки к мыслям вслух, особенно когда что-то забывается. А надо бы помнить, нам просто необходимо улучшать память и прокачивать нейронные связи. Для этого рекомендуют учить стихи или использовать ассоциативное запоминание. Как вариант, заучивать тексты песен и таким образом улучшать память.

У меня вопрос. Как часто ярлычок от пакетика чая попадает в вашу кружку? Меня вот это жутко раздражает, но поделать с этим я ничего не могу. Этакая чайная церемония получается.

Уважаемые слушатели, у меня вопрос. А кто уже мысленно на море? Ловите новости Анапы. 58 пляжей официально открыты для купания. И еще порядка десятка на подходе. После истории с танкерами берега реально очистили. Вывезли тонны грязного грунта, насыпали свежий и чистый песок, и теперь там полный порядок. Ни капли нефти, только идеальная вода. Так что собираем вещи, крем от загара и поехали отдыхать на побережье. Будем разгонять летний вайб и очень скоро насладимся очередной порцией любимой музыки.

0: «Реальный шансон».
1: Есть мнение, что негативный опыт – тоже опыт. А что, если положительная практика на просторах жизни так и не встречается? Может быть, немного стоит посмеяться над собой и своей серьезностью и разрядить обстановку под хиты на знакомой волне?

Музыка улетела, но обещала вернуться. Тем временем аналитики российского сервиса по поиску работы организовали опрос и выяснили, как жители мегаполисов справляются с выгоранием на удаленной работе. Среди лидирующих методов, позволяющих избежать выгорания, удаленщики назвали распорядок рабочего дня. Это 47%. Еще 43% опрошенных сил придает возможность выспаться, а регулярные перерывы помогают 40% респондентов.

чистый лист бумаги. Я хочу, чтоб мы вновь брели по огромному городу вдвоем, и чтоб этот волшебный снег не стал бы снегом.

Музыка на паузе, рассуждение на плей. Расскажу о том непростом моменте, когда люди наносят себе татушки с именами вторых половинок, с которыми потом разбегаются. И что потом делать? Искать себе человека с таким же именем? Или сводить тату? Наколку сложно удалить. А вот аватарки в социальных сетях неплохо бы обновлять, если на них бывшие.

0: «Реальный шансон».
1: Уважаемые слушатели, вы думаете, дрифтуют только на спорткарах? А вот и нет. В Петербурге отгремел чемпионат по фигурному вождению троллейбуса. В честь 90-летия усатого транспорта гонщики впервые выпустили на реальные городские улицы с фишками и препятствиями 43 пилота со всей страны, от Калининграда до Владивостока, и 9 отчаянных девчонок. И знаете что? Петербургские парни Алексей Скворцов и Артем Пазухин просто порвали асфальт, взяли золото и серебро. Так что в следующий раз, когда поедете на троллейбусе, помните, за рулем, возможно, находится будущий чемпион. Поехали! Поехали!

Недавно услышал интересную фразу от одного известного психолога о том, что у большинства людей их истинные таланты не раскрыты на 3/4, то есть на 75%. Но, видимо, есть над чем работать. Под привычные песни на любимой волне.

нужно многому учиться. Каждый день приобретать опыт и вместе с тем оставаться человеком. Всякое случается, и без выяснения отношений не обходится общение. Не надо поддевать злыми шутками, неуместной критикой и, не дай бог, оскорблениями. Конфликт когда-нибудь закончится, а слово не воробей. Если вылетело, то уже никогда не поймаешь. Берегите отношения.

0: персонажа. Поэтому в любой ситуации лучше оставаться самим собой, а уверенность в себе у каждого индивидуальная.
1: Ваше благородие, госпожа разлука, все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.
0: Музыка скоро вернется. И тут вырисовывается вопрос. Когда все это закончится? Ну, во-первых, проблема — это извечный спутник человека. Без них, говорят, было бы скучно жить. Во-вторых, есть люди, которые сами создают себе трудности. Видимо, по-другому они не умеют. А в-третьих, Вселенная слышит и видит нас. Поэтому в любой ситуации стоит оставаться человеком.

музыка нас связала и развязала. Моя смена подошла к окончанию. Поспешу домой. Всем хорошего настроения. С вами был Дима Казанцев. До скорых встреч!

Радио «Шансон Костомукша» представляет «Реальный шансон». Для лиц старше 18 лет –

песня «Медитация» и аффирмация «Я счастливый» от Григория Лепса. Нужно учиться замечать хорошее вокруг, даже если сегодня что-то не получилось. Такое бывает, не переживайте. Иногда для хорошего состояния, настроения нужно немного улыбка близкого человека, добрые слова или любимая песня здесь на радио «Шансон». Поэтому давайте ценить простые моменты, ведь именно из них складывается счастье.

0: Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Часто вспоминая о былом, свою жизнь читая между строк,

0: всех вас.
1: Сегодня 23 июня, и вот уже этот день подходит к концу, и я буквально вам издалека машу рукой и хочу поделиться важным праздником. Сегодня день без обид, день, когда отпускают обиды. Это отличный повод оставить все, что тяготит, и освободить это место для новых встреч и счастливых моментов. Ну или именно сегодня, можно завтра утром сделать шаг к примирению и отпустить все самые неприятные воспоминания. И, конечно, послушать хорошую музыку здесь.

Подойди, привстань, дай взгляну в твои глаза. Холодно, что ж так холодно? А теперь прощай, моя слабость, как слеза, мне станет дорого. Ох, как дорого. Ох уж эти локоны, эти водопады.

не встанут наши паруса. Да. Одевайся, не томи, мне с изменой этой жить.

Романтика от Любови Успенской. А знаете, самые красивые истории происходят тогда, когда мы их совсем не ждем. А когда очень-очень сильно чего-то хочется. Ну, вот и так, ну, не происходит. А почему? Там ждешь звонок, письмо, не звонят, не пишут. Пусть ваши ожидания будут всегда оправданы. И послушаем Александра Новикова прямо сейчас.

Радио «Шансон» приглашает всех ценителей шансона по-русски на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». В этом году душевная встреча звезд и слушателей радиостанции состоится в Турции на берегу Средиземного моря. Ну как звучит! А праздник теплых песен пройдет с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Белек». Для вас выступят любимые Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Кемеровский и многие другие. И особое предложение действует для семей только при бронировании тура в июне. Дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Отправимся в путешествие вместе. Подробности на сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет.

фарфоровая кожа, весенняя помада, румянами летают по щечкам снегири. Она была похожа на девочку из сада, на милую грезетку из сада Тюильри. Она была похожа на девочку из сада, на милую грезетку из сада Тюильри. Желанная до дрожи, придирчивые метры едва держались в шлейфе фиалковых духов. Она была похожа на маленького эльфа с коронавирусом.

и томиком стихов. От ужаса свободы народ влезал на крыши, толпа хотела зрелищ без всяких дураков. А ей было угодно читать в кровати книжки. Она дожди любила и кофе с молоком. А ей было угодно читать в кровати книжки. Она дожди любила и кофе с молоком. В себе смиряя гордость, колено преклоненно, с потупившимся взглядом молилась перед сном. Но искорки восторга в глазах ее зеленых рассказывали Богу, похоже, не о том. Но искорки восторга в глазах ее зеленых рассказывали Богу, похоже, не о том. Я сам ее придумал, ищу в плывущих лицах мадемуазель той прекрасные черты. Она была из ГУМа, простая продавщица, разрушенного века осколок красоты. Она служила в ГУМе, простая продавщица, разрушенного века осколок красоты. Фарфоровая кожа.

она в мою рубашку временно. И скоропостижно вдруг поселится. Наших душ две птицы неуверенны. В небо словно в первый раз летят.

Он врывается в жизнь и уносит тебя на край света. Он играет с тобой, принося себя в жертву любви.

небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви. Не лги. И больше слов не говори. Я понял все.

пацана. А он матери так писал: ты же знаешь про все сама, сколько раз меня было.

Сколько смеха, сколько слез. Вспомнишь, закачаешься. Я с большим букетом роз к милой возвращайся. Подхожу в глазок, смотрю, он лишь приоткрылся. Здравствуй, Таня, говорю, я ослабонился.

за Мерседес, говорят, угнали. Что ж, пора героев сих здесь нам и оставить. И другие темы стих чудным камнем вправить. Ставлю точку, нет чернил, отнялась рука. Я ведь тоже их любил, как и вы слегка. Я ведь тоже их любил.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

я тебя отпускаю осенним ненастьем. Я тебя отпускаю, дай Бог тебе счастья. Те слова на песке смыл давно океан. Ах, как кончился быстро случайный роман.

хотя бы во сне будь моей половиной, и пускай сладкий сон уплывает дурманом, назовем это.

0: Они звучат для вас в ночной тишине. За каждой из них стоит жизненный опыт. Каждой своя история. Уникальные песни из архивов радио «Шансон» в рубрике «Темная ночка».
1: Ночка, ночка, ночка, ночка, ночка, ночка лунная.
0: «Темная ночка». Песни, которые есть только у нас. Слушайте ежедневно с часу ночи до 5 утра на радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

и родина его — Марсель. Он обожает споры, шум и драки. Он курит трубку, пьет крепчайший эль и любит девушку из Нагасаки.

0: Ну вот и тебе веселье.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Покупайте на «Wildberries» самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
4: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

0: Радио «Шансон».
1: Я скачу, но я скачу иначе. По камням, по лужам, по росе бег мой назван и находил, значит, по-другому, то есть не как все.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Девочка где-то плывет. Степь светит огнями ночь, звезды над нами горят.

говорит, что ей муж, наверное, спит, и, дескать, ей пора домой. И так испорчен выходной, а этот дядя их сосед, в его квартире тока нет, и он погладиться зашел, да, видно, смерть свою нашел. А теща

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Тверь 104.8.

Кем теперь ты сладко пьешь мою любовь? И такие же слова ей говоришь. И распустятся весною листья вновь. Только вот любовь назад не возвратишь.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
3: Полукруг, полумрак –

Но понятия здесь поросли трынь травой, нарушает закон шелупонь. Мой товарищ прожил за хозяином жизнь,

желупонь, и поют петухи про тюрьму, а воры законные. Да на страну их несколько, люди очень скромные и на правду резкие, а правда вещь хорошая, да только позабытая, вдребезги разбитая.

0: шелупонь и понятия здесь поросли дрынь травой, нарушает закон шелупонь.
1: Радио Шансон. Песни, которые есть только

сердца. Ни двора, ни кола, ни меча, ни щита мне пожить, как другим, не придется. Нищета, нищета, нищета, мы друг другу ничем не обязаны. Совесть наша с тобою чиста, бескорыстною дружбой мы связаны.

долгом веку. Помогало б и небо нам, а теперь все равно убегу.

со мной отправиться в полет. Очередь! Все будет на глазах у Бога. Как хорошо, что на глазах не у нее. Он сказал, что на свете тепла не бывает досыта в горсти. Но когда лес сгорает дотла,

на глазах не у нее. Как хорошо, что на глазах не у нее.

0: пиццы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» — это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на Wildberries.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие. И артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ-10-00395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.